0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Сбалансированное питание, регулярная физическая нагрузка и качественный сон позволяют прожить долгую и счастливую жизнь. Причем, по словам британских медиков, эти три простых правила работают намного эффективнее биологических добавок и различных омолаживающих процедур. Допустим, здоровый рацион, включающий овощи, фрукты и полезные жиры, замедляет процессы старения на клеточном уровне. Физическая активность не только укрепляет сердечно-сосудистую систему, но и снижает риск хронических заболеваний. Что же касается качественного сна, то недостаток отдыха ухудшает когнитивные функции и ослабляет иммунитет. Так что, пока ученые не изобрели ту самую таблетку вечной молодости, помните, что все в ваших руках. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: путешествия.
1: Выбирая туристические направления, многие люди в первую очередь интересуются местной кухней. Ведь быть голодным в путешествии – дело неприятное. Тем временем один американский гастрономический портал опубликовал рейтинг самых вкусных и невкусных кухонь мира в минувшем году. В списке из 99 стран абсолютным лидером по простоте и свежести блюда стала Греция. Также в первую десятку вошли Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Франция, Япония и Китай. А вот российскую кухню мировые гурманы-эксперты определили на 34 место. Что же касается самых невкусных стран, то среди них оказались Албания, Нигерия, Боливия и Никарагуа. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Споры вокруг вреда или пользы относительно дневного сна не утихают уже не первый год. Однако совсем недавно команда ученых из Швейцарии и Германии выяснила, что сон днем продолжительностью около 40-50 минут благоприятно сказывается на укреплении нейронных связей и в целом улучшении работы мозга. При этом важно рассматривать именно кратковременный дневной сон как дополнение к основному полноценному отдыху, а не его замене, иначе есть риск проснуться и не понять, в каком столетии вы оказались. Любители дневного сна поймут. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: У каждой работы можно найти свои плюсы и минусы, однако столичные социологи постарались узнать более подробно, что россиянам не нравится на работе. Оказалось, что главный источник недовольства большинства – это низкая зарплата. Также в тройку негатива вошли низкая эффективность организации рабочих процессов и отсутствие возможности для профессионального роста, что в итоге вызывает у большинства измотанность, раздражительность и тревожность. И несмотря на это, многие россияне не уходят с работы, потому что довольны атмосферой в коллективе, которые поддерживают в трудную минуту. Кстати, социологи также отметили, что усталость внутри команд сегодня новая норма, на которую руководителям стоит обратить внимание, чтобы не потерять сотрудников. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Тебе здрасте. Тебе здрасте, ты лентяй. Тебе тоже здрасте. Снимай и скидывай одеяло.
1: Всем привет! И 2 сентября. Сегодня среда, экватор недели. Все, можно уже на процентов 15 расслабиться и думать о выходных. О том, что вы будете делать, где вы будете, с кем вы будете.
0: Можно уже начинать считать дни до лета.
1: До следующего.
0: Почему нет?
1: О, да, кстати, да. Сегодня есть праздники, которые мы не можем пройти мимо. Мы обязательно их отметим. Ну, например, мир делится на две части. Те, кто любит кокосовое молоко, и те, кто не любит кокосовое молоко. Ты в какой части?
0: Я люблю.
1: Я тоже люблю.
0: Прекрасно.
1: А вот кокосы и кокосовую водичку в Таиланде ты ел, пил?
0: Конечно.
1: Вот, мне тоже нравится. Просто мне я знаю, нравится. Что есть люди, которые вообще не понимают вкус этого.
0: Что поделать?
1: Всемирный
0: Таков
1: день
0: путь.
1: Кокоса сегодня. Вот.
0: Всемирный
1: ты
0: день
1: думаешь,
0: кокос.
1: Я просто так?
0: Я
1: нет,
0: думаю,
1: не понятно. Просто
0: это
1: так.
0: Все?
1: Это все. Не, вообще еще есть праздник «День прокола ушей».
0: Прекрасно.
1: Это, кстати, крутая тема. Мне нравится прокалывать уши. Сейчас во взрослом возрасте...
0: Мне нравится кому-то или себе?
1: Себе. Осознанно более приятно это делать, хотя бы ровно.
0: Я, ну, знаешь, кто-то...
1: Вспоминать детство нам было все равно.
0: Кто-то в этом возрасте покупает мотоцикл, кто-то уши прокалывает.
1: Ну, тут у кого...
0: Кого как.
1: На что хватает.
0: Да, согласен.
1: Что у нас в этом часе?
0: Поговорим о чайках. Вот, безобразничают.
1: Угу.
0: Надо разобраться. Вот. А еще расскажу про самого странного и невезучего преступника на свете.
1: Окей.
0: Вот. IQ Battle. А, Эдвига Лопес будет еще, напоминаю. Физкульт-минутка. Ну
1: без
0: и, конечно,
1: этого никак.
0: IQ Battle. Напоминаю, на этой неделе мы разыгрываем в IQ Battle деньги и путешествуем по России. Так что есть шанс сегодня еще и подзаработать.
1: И узнать много нового.
0: Да, кстати.
1: Там столько полезной информации. Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро!

0: радио Hit FM.
1: 7.09 в Москве. Всем доброе утро!
2: Всем доброе утро! Сейчас будет новость, достойная внимания каждого. С утра пораньше, я считаю, вы должны об этом знать. Британские чайки украли еды на 20 миллиардов рублей за год!
1: Ого, Шерлокадам, вот с Телешкову приехали, ничего себе праздник.
2: И они такие со словами: как, в смысле, теперь еще и на животных выезжаем? Что происходит?
1: Нужен Эйс Вентура.
2: В общем...
1: Срочно.
2: Летучие воришки предпочитают fish and chips. Знаешь, что это такое? Fish and chips — это картошка фри, или только вместо у нас наггетсы идут, а у них рыба жареная.
1: Я знаю только eat and go.
2: Ну, это вообще кредо твое по жизни. Вот.
1: Да.
2: Дальше. Fish and chips. То есть кусок рыбы уносят только так.
1: Ага.
2: А средняя стоимость одной украденной порции 630 рублей примерно, плюс-минус. Вот.
1: Негодяйки.
2: Я тебе больше скажу, 70% жителей Великобритании сталкивались с такими кражами. Вот. И они теперь даже подумывают, где есть. То есть заведение, которое находится на побережье где-нибудь, они несут колоссальные убытки. Вот.
1: Может быть, нужно выбрать то, что не любят чайки?
2: Тогда любят голуби.
1: Ну, тут уж надо выбирать.
2: Понимаешь?
1: С кем делиться.
2: А если в помещении мыши? Ну, как бы, давайте признаем. Надо делиться, конечно. Это чайкин рэкет.
1: Всю
2: вот
1: жизнь
2: вот.
1: Вы этому учились.
2: Чайки же, они как мыслят? Они думают, что это мы. Вот это все, что вокруг воды, это гнездо их. Они думают, чего вы тут сидите?
1: Еще да, видите, они думают, что мы чайки.
2: Пришел тут в своем красивом платье, сидит она. Значит, заберу у нее fish and chips. Знаешь, нет, чтобы бокал божеле унести, да, потом зигзагами летать. А им fish and chips уносит.
1: Кто знает, кстати, что в их гнездах творится.
2: Мне кажется, божеле уносят сороки.
0: Реклама. Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ольга и Лопес.
1: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
2: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим, смотря какой стайл, смотря какой фабрик.
3: Но мы говорим, лето еще не закончилось. А ну-ка, идите все к своим катамаранам, заводите.
2: Катамаштормам.
3: Да, и делайте упражнения. Сегодня упражнение называется катамаран.
2: На воде?
3: Ну нет. Сейчас поймешь, что нужно делать и почему такое название. Лягте на спину. Я, например, легла на вот эту возвышенность, да, степ, который как раз идеально, мне кажется, для выполнения этого. Упражнение. Можно просто на коврике. Обязательно прижать поясницу к полу. Поднимаем согнутые в коленях ноги. Бедра должны быть перпендикулярны полу. Колени образовывать прямой угол. Это важно. Локти нужно отвести в стороны. Итак, начинаем движение. Отрываем от пола лопатки и максимально напрягаем пресс, будто в момент ожидания удара. Начинайте выполнять скручивание. На выдохе тяните правым локтем к левому колену. И наоборот, левым локтем к правому колену. Вот.
2: Вот если бегуна, который тренируется перед тренировкой, в позу встал, вот этот, как полупланки, ноги разминает, перевернуть на спину, получится твое упражнение.
3: Это как-то еще жук какой-то.
2: Жук, да. Вот.
3: Не, ну на самом
2: бегающий
3: деле,
2: жук.
3: Не зря катамаран, потому что очень похоже, ведь ты же так же, в принципе, управляешь катамараном.
2: Нет, ты явно на катамаране никогда не ездил.
3: Давно это было.
2: Во-первых, там не расставишь так руки в разные стороны, как ты.
3: Дело в том, что всегда кто-то мне везет катамаран, а я именно имитирую.
2: Поэтому ты никогда и не ездил, потому что вы просто на одном месте по кругу, видимо, ездили направо.
3: Но упражнение выполнить смогу, можно посмотреть на видео.
2: Это факт. Заходите в группу Hit FM ВКонтакте, там есть видео как раз. Можно также видео посмотреть еще и в мессенджере Макс. Так что заходите и хорошей тренировки вам.
1: Двигай Лопес на Hit FM.

0: поддержки. Оно больше, чем путешествие. Узнайте Россию лучше с проектом «Знать, любить, гордиться». Участвуйте в спецноминациях, выполняйте задания и выигрывайте путешествие. Больше на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
1: 7 часов 28 минут в Москве. Прямо сейчас будем играть в IQ Battle и зарабатывать денежки.
2: IQ Battle не простой, а золотой. На этой неделе мы отправляемся в путешествие по России. На кону 4000 рублей. Приличная сумма, классная. Хотите проверить свои знания о путешествиях по России? Прямо сейчас действуйте. Отправляйте в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Кодовую фразу, наверное, даже уже. Не просто слово, а кодовая фраза. IQ Battle.
1: Совершенно верно. Первым двум отправившим мы позвоним прямо сейчас. И в эфире выясним, кто из них лучше ориентируется в путешествиях по нашей стране. Поехали.

0: 7.34 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И у нас тут супер-пупер IQ Battle.
1: Итак, у нас на связи Ирина, город Оренбург. Ирочка, доброе утро.
0: Приветики.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Ириш, вот если я тебе сейчас куплю билет в любую точку России, куда поедешь?
2: К сыну в Севастополь.
1: Севастополь, прекрасно.
0: Неожиданное предложение.
1: Могу себе позволить.
0: А почему только Ирина?
1: Да, вот еще Надин есть. Надин из Серпухова. Надя, привет.
0: Привет.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Надь, ну а вот давай тебе тоже куплю билет. Куда поедешь? Сегодня широкий жест у меня.
3: Ну, я сегодня планирую поехать в Тулу, а потом можно будет съездить в Чешкарову.
1: Так, секундочку. В одно направление билет.
0: В Москву зовить никто не собирается.
1: Так мы заняли ее, все.
0: Ну, это да. Итак, дорогие участницы, правила игры. По очереди мы задаем 3 вопроса о путешествиях по России. За правильные ответы вы получаете очки. Чтобы выиграть 4000 рублей, нужно набрать больше очков, чем у соперника. Предлагаю начать?
1: Да, поехали. Итак, вопрос номер 1. В каком регионе земля может внезапно зашипеть, забурлить и выпустить фонтан горячей воды? Вот такой вот вопросик. Варианты ответов. В Карелии, на Камчатке или в Дагестане?
0: Отвечаем по очереди. Ира, давай ты.
2: Ну, я так думаю, на Камчатке.
0: Угу. А что думает Надя?
3: Я тоже так думаю.
0: Угу. И правильный ответ...
1: Правильный ответ на Камчатке. Действительно, в Камчатской долине гейзеров сосредоточено более 40 гейзеров. Вот так вот.
0: У нас получается, Надя...
1: Ничья.
0: А, здесь ничья.
1: Конечно.
0: Все угадали, точно.
1: Вопрос номер 2. Где зимой можно увидеть лед с пузырьками, похожий на гигантский бокал шампанского? Варианты ответов. На Байкале, на Селигере или на озере Ильмень?
0: Надя.
3: Байкал.
0: А что думает Ира?
2: Я что-то там почему-то тоже Байкал.
1: Ну и почему-то.
2: Прозрачненький такой, недавно видел. Ну, по-моему, что-то такое было.
0: Ну и правильный ответ.
1: На Байкале. Знаменитый прозрачный лед с замерзшими пузырьками можно увидеть на Байкале.
0: 2-2.
1: 2-2.
0: Ого-го,
1: вопрос
0: вот это серьезно.
1: Номер 3.
0: Ну давай.
1: Где бывший мраморный карьер превратился в известный туристический парк? Варианты ответов. В Рускеале, в Кижах или в Выборге?
0: Что думает Ира?
2: Давай. В Выборге остановимся.
0: Выборг, ага. Надя?
3: Рускеала, Карелия. Я точно знаю, что там есть мраморный карьер.
0: И правильный ответ?
1: Правильный ответ в Рускеале. Горный парк Рускеала находится в Карелии. И побеждает у нас Надя. Надь, мы тебя поздравляем. Ты получаешь 4000 рублей. Ты большая молодец. Ир, ни в коем случае не расстраивайся. Мы тебе желаем прекраснейших путешествий по России. Вот. Они всегда тебе рады.
0: Кстати, я тоже знала ответ на этот вопрос. Недавно же была как раз в Рускеале.
1: Вот да, кстати.
0: И видела все своими глазами. Дорогие участники, будущие участники, напоминаем, что завтра в это же время на радио Хит ФМ продолжится игра IQ Battle. На кону будет снова 4000 рублей. Мы снова будем проверять ваши знания о путешествиях по России. Все подробности на сайте hitfm.ru.
4: При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Уже тысячи молодых людей отправились в путешествие благодаря проекту «Знать, любить, гордиться». Присоединяйтесь и вы. Реализуется в рамках программы «Молодежь и дети».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Системе предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичсистеме.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: В общем, очень смешная история. Я думаю, что если почему-то, вот я сразу, когда прочитал эту новость, захотел рассказать, и почему-то я представляю себе это в Голливуде в виде фильма, и главный герой Райан Рейнольдс должен быть.
1: Ну и рассказывай.
2: Значит, в США беглец. Я, правда, не знаю, откуда он сбежал. Может быть, от жены, от тещи, может быть, из тюрьмы, может, еще откуда-то сбежал.
1: Причина, думаю, у него была.
2: Да, в США беглец попался в ресторане, где обедали искавшие его офицеры, копы. То есть, да, через несколько недель после побегов мужчина оказался в том же заведении, где и полицейские, которые его искали. Да вопрос, что я сделал? Офицер ответил: ты уже месяц бегаешь. Он такой: так я бегун, наверное. В общем, в полиции пошутили, что не знают, что помогло. Профессионализм или удача. Ну, в общем, или...
1: А еду-то доели хоть?
2: Невезуха этого парня. Я надеюсь. Ну, я видео видел, они так жестоко его, ну, не жестоко, так скажем, серьезно его связывали, вот, задерживали, что в какой-то момент, мне кажется, они забыли про еду.
1: Бедняжка. Знаешь, тут только жалко парня, вот этого преступника, потому что он-то не знал, как они выглядят, а они знали, как выглядит он. Это нечестно.
2: Так, а еще помнишь, мы рассказывали, или, может быть, я просто тебе рассказывал, была история, когда парень украл планшет у кого-то, вот, а у другого владельца планшета на нем была такая функция, когда хотя бы раз вводишь неправильно пароль, он фотографирует твое лицо и отправляет в iCloud, и местоположение планшета моментально. В общем,
1: какая хорошая история.
2: Это сработало, а парень не знал этого, он каким-то образом разблокировал планшет, тот нафоткал его, и пока сидел, ел курицу в заведении быстрого питания, вот к нему приехали полицейские, задержали его.
1: Отсюда выводы: ведите себя хорошо, хватит уже.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
6: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Только мы знаем, где спряталась бабье лето. Скоро вызовем ее сюда, эту девушку. Мне кажется, это все-таки девушка.
2: Мне кажется, это только для тебя секрет, когда будет бабье лето.
3: Где она спряталась?
2: Здесь, пожалуйста. 15 числа уже обещают.
3: 15 сентября?
2: Да.
3: Это она тебе сказала?
2: Она звонила.
3: Прошептала в
2: взяла...
3: наушко.
2: Она такая, Филяй, Адамов,
3: я взяла билеты.
2: Филяй Адамов, жди, я взяла билеты. Ну, почему? Ну да, пока до Москвы, а там уж извините.
3: Дом будешь принимать?
2: Я пытаюсь. Я убрал весь лед, чтобы не прогнать ее. Отключил кондиционер, вот, все как надо.
3: Пледик купил.
2: Холодильник продал.
3: Все отлично.
2: Ничего у тебя, моя ласточка, не смутит.
3: Шикарно, бабье лето ждем. Ну и поздравляем заодно с днем рождения невероятного актера Киану Ривз. Сегодня хэппи бёздэй, да. Я его обожаю, честное слово. Вот особенно молодого. Сейчас он, конечно, немножко стал таким мужчиной уже в расцвете, в глубоком расцвете сил. Поэтому мне не заходит. Но во времена «Матрицы»...
2: Мне так нравится, как у тебя мозг борется с прямыми оскорблениями, и ты подбираешь слова.
3: Да-да-да. Но в «Матрице» он, правда, такой красавчик, симпатичный. А еще мне нравится он в «Дракуле». Он там такой юный, такой прям...
2: А «Джон Уик»?
3: Нет, вот уже «Джон Уик» — это уже все.
2: Вот,
3: уже мне не подходит.
2: Там все как надо, поверь. Мне очень нравится.
3: Какие вообще разные у нас с тобой вкусы.
2: Потому что, я скажу честно, я для себя Киану Ривза начал открывать уже вот во времена Джона Уика больше. Вот, то есть я знал, кто это, но не вникал в его роль.
3: В глубоком расцвете сил.
2: Ну, «Матрица» мне не нравится вообще.
3: Вот, ладно. Что у нас интересного в этом часе?
2: Так, в этом часе поговорим про отношения. Раз уж вызвали Филяя Адамов, то что уж тут зря приходил, что ли. А еще расскажу про настоящего кошатника. Чтобы вы понимали, там, где вот современные кошатники учились, этот преподавал.
3: Ого!
2: Вот так вот. Ну и, конечно, сегодня среда, это значит, пора провести нашу фотоперекличку. Пробка селфи Хит ФМ. Прямо уже сейчас возьмите телефон и сделайте простое селфи в дороге и отправьте нам в мессенджер Макс по телефону 8-925-007-1074. У нас есть шикарный подарок, который мы хотим подарить кому-то из вас. Так что уже прямо сейчас кидайте. В течение часа мы создадим целую фотогалерею из ваших снимков. Выложим ее в группе в Максе. Еще и с кем-то из вас пообщаемся в прямом эфире и подарками наградим.
3: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро, друзья!

0: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Почти 50% россиян не уверены в своей половинке. Вот так вот. Главными признаками совместимости стали общие взгляды и ценности, поддержка сложной ситуации, а при ссоре треть россиянок считают приемлемым. Примирительный подарок до 100 рублей, 1000 рублей.
0: Так, это ты где все это взял?
1: Это вот, пожалуйста, Филяй принес.
0: Нет,
1: это информация, вот свежая информация.
0: Именно девушка.
1: Да, нет, мужчины не уверены в девушке. А вообще, в целом, мужчины и женщины.
0: Все друг друга,
1: да,
0: не
1: друг друга. Такой, смотри на тебя, что ты за фрукт, что ты за жук такой, а?
0: А потому что никаких обязательств. Вот, перешли вот на вот эти отношения. Такой, дружба без обязательств.
1: Мужчина такой, я тебе то, сё, пятый, а ты мне что? Отёк. Вот, а или она такая, я вообще не понимаю, что происходит. Как вот как ты себя ведешь? Почему ты ставишь лайки другим женщинам? Он такой, да это картинки.
0: Слушай, картинки картинками, но что касается поддержки, я поддержу. Вот многие,
1: любого.
0: Многие не способны на эту великую историю.
1: Я согласен. Это работает в обе стороны. И абсолютно точно. Поддерживать — это целое искусство. Целые институты поддержки надо создавать.
0: Она, искренняя поддержка должна быть, а не вот это вот вымышленное, чтобы что-то получить.
1: Я вот сколько раз я тебе рассказываю что-то, и в ответ, угу, вот эта поддержка вот такая, да, должна быть?
0: Не, не такая. Поддержка, которая вот сумму ты мне сказала.
1: 100 рублей?
0: Да.
1: Вообще не вопрос. Интересно, что я могу подарить Терешковой в качестве поддержки до 100 рублей?
0: Ну, тут много вариантов.
1: Ну, я найду что-нибудь. Ладно, ребят, в общем, к чему мы все это взяли и разгоняли? К тому, что без доверия не получится хороших отношений. Это прописная истина, еще наши бабушки и дедушки об этом говорили. Если вы сомневаетесь в своем партнере, обратитесь к ним, к старшему поколению. Они научены шикарным, я считаю, даже не горьким, а шикарным опытом, всегда дадут вам совет, ну или леща.
0: Доверяй, но проверяй. До сих пор использую эту
1: цитата
0: историю.
1: Доверяй, но проверяй. Цитата Филяй.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Я вам...

0: полна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа?
5: Все под контролем.
6: Красота-то какая! Лепота!
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будет Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Сейчас неожиданно будет от меня особенно. Как сделать так, чтобы уроки с ребенком не казались пыткой?
3: Ого, вот. Ничего себе.
2: Вот так, сейчас несуществующий батя Адамов будет рассказывать, как бы он делал уроки.
1: Давай.
2: Итак, во-первых, я бы устроил ресторан, да, не я бы устроил, а вы устроите ресторан для мозга. Вместо скучного стола постелите скатерть, поставьте стакан с соком. Задание читает официант, то бишь вы, а решает посетитель, то бишь ребенок. За правильный ответ комплимент от шеф-повара, например, вот, пожалуйста.
1: Классно ты придумал. Откуда же столько времени найти?
2: Мы сейчас не о тебе, мы вообще в целом. Играючи, пожалуйста.
1: Давай, хорошо.
2: Дальше. Математика – это детектив. Запомните. То есть уравнение – это загадочное преступление. X – это пропавший герой. Ребенок – сыщик. Каждый шаг решения приближает к поимке злодея.
1: Класс, мне тоже нравится. Вот. Хороший сценарий.
2: Дальше на скорость работаем. Угу. Вот. Не говорите «садись быстрее» за уроки. Скажите «ставлю таймер на 7 минут, за это время мы должны успеть решить столбик примеров». Ну, например, да, там. И если уложишься, у нас будет еще плюс 5 минут к мультикам или там, к какой-нибудь игре.
1: Кстати, именно этот способ использую я.
2: Ну, вот.
1: У тебя есть 5 минут, чтобы сделать все.
2: Интересно, с тобой это работает?
1: Со мной нет.
2: Я попробую. Вот. Право на ошибку, шутку. Вот так вот. Договоритесь о кодовом слове. Ну, не знаю, там какой. Карамба.
1: Uh-huh.
2: Вот. Если ребенок видит, что вы начинаете злиться, потому что он там что-то не так делает, он говорит «карамба». И вы обязаны сделать паузу, громко, там, не знаю, надуть щеки, сдуться, выпить воды, станцевать в конце концов. Ну, только не злиться.
1: Ага. Вот.
2: Ребенок это понимает.
1: То есть в этом случае у нас родитель как будто бы ребенок.
2: Да. Ну и последнее, роль профессора. Это тоже очень важно. Ребенок садится за стол, а вы садитесь рядом с чистым листочком и говорите: «Я ничего не понимаю в этой теме, объясни мне как профессор». Вот. И пока он объясняет вам материал, даже если вы вообще ничего не понимаете, вот, он же что? Он повторяет то, что он уже знал. Тем самым что? Делает уроки.
1: Супер!
2: Вот, вот так вот, запомни.
1: Попробуем прислушаться.
2: Слушайте, ну, на самом деле, это все работает, вот. Главное, ну, на мой взгляд, как человек со стороны, главное запомнить следующее, что ваша задача, родителей, не сделать идеальные уроки, а сохранить теплые отношения с ребенком. Поэтому не надо уж перегибать-то так.
1: Ну, а креатив, он всегда приветствуется.
2: Да. Yeah.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: FM.
1: 8 часов 28 минут в Москве. Прямо сейчас готовимся к игре «Пробка селфи Хит FM». Ну, как игре, активности, в которой нужны ваши селфи будут. Возьмите телефон и сфоткайтесь.
2: Вы 100% сейчас где-то в пробочках. Возможно, в транспорте. Вот как раз время для вас. Вы можете, кстати, сделать селфи и получить подарок.
1: Кстати говоря, если вдруг в вашем городе вы сейчас попали в пробку, возможно, тот, кто в самом начале этой пробки, он как раз делает селфи для проекта, из-за этого пробка-то и случилась.
2: Да, та самая пробка, которой все рады, да, на самом деле.
1: Знаменитые эти знаменитые российские селфи-пробки.
2: Хит-ФМовские.
1: Хит-ФМовские.
2: Итак, что нужно сделать? Отправить свое фото-селфи нам в мессенджер Макс.
1: Да, совершенно верно. Номер у нас для ваших снимков остался тот же. Ничего не изменилось. Записывайте 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Важное правило. Вы должны быть где-то в дороге. То есть в машине, в автобусе, неважно, в метро, где угодно. Важно, что вы едете куда-то.
2: Ждем ваши фото. На старт, внимание, марш!
0: Пробка. Селфи. Хит FM.

0: Hit FM.
1: 8:35 в Москве. Всем доброе утро. Это пробка Selfie Hit FM. В утреннем шоу «Будить Алиш» на радио Hit FM. Вы присылали свои снимки о том, как вы едете куда-то на работу. Мы все это изучаем.
2: Селфи. Тут целая есть религия. Селфи-религия. Как правильно делать селфи, да? Что нужно делать при этом? Что должно быть вокруг? И все слушатели радио Hit FM, они все справились с этой задачей. Потрясающе.
1: Мы обещали создать фотогалерею большую. Мы сейчас вот занимаемся этим вопросом. Вот Татьяна, пожалуйста, прислала снимок. Просто милый человек едет на работу. Вот пишет, что стоит в пробке, уже едет с дежурства. Вот. Угу. Хочу приз.
2: Да, ходить не вредно.
1: Марина, смотри, Марина с утра свежо выглядит, кстати, хочу сказать.
2: Да.
1: Свеженькая герцогиня.
2: И смотри, не сильно прям одета, значит, тепло в краях.
1: Татьяна вот на фоне российского автопрома фоткается.
2: Да, который на бочок?
1: Да, который на бочок.
2: Фото на бочок, да.
1: Я
2: классно.
1: Надеюсь, это не за рулем сделан снимок, а просто рядом.
2: Михаил у нас едет, видимо, на работу, довольный, счастливый.
1: А есть ощущение, что Михаил и Татьяна едут в одной машине? Просто Михаил довольный сначала Тане дал телефон, потом сам, я тоже, ладно. Вот. Так,
2: Юрий у нас тут тоже отметился.
1: Юрий вообще
2: солнце прям светит,
1: прекрасно.
2: На всю машину освещает.
1: Максимально серьезный Вячеслав.
2: Да.
1: Сколько игривого и харизмы у Татьяны.
2: Это да.
1: Татьяна, чтобы...
2: В солнечных очках.
1: В солнечных очках Татьяна вообще очень... видно, что модница. Видно.
2: Да. Вот еще Алексей есть. Тут вообще прям все размазалось, как будто бы так интересно.
1: Потому что в солнечных лучах человек.
2: Да.
1: Я так понимаю, он за рулем фуры, потому что, если мне не изменяет память, вот то, что я вижу, бренд на руле, это фуры как раз делают. Вот. Ангелина, это, конечно, стиль.
2: Это институт, мне кажется. Вот она едет куда-то учиться.
1: Важно, но это стиль.
2: Это очень стильно и красиво. И надо, наверное, выбирать победителя,
1: да,
2: уже.
1: Классные
2: фото.
1: Мы просили сделать, да, классные фото, вы это сделали. Ну, конечно, нас больше всех поразил Антон. Тут, знаете ли, нужна прям целая пояснительная бригада, чтобы объяснить, что происходит на фото. Значит, рассказываю. Антон сделал снимок в зеркале заднего вида себя, так чуть-чуть сфоткал, но главный герой — это сотрудники ДПС, которые его остановили в этот момент, видимо.
2: А может быть, не остановили?
1: Я вам больше скажу, мы звонили Антону и не дозвонились. Вот никак, ни за кого мы так не переживали, как за Антона сейчас переживаем.
2: Серьезно, Антон, ну, пожалуйста, расскажи, чем все закончилось. Надеюсь, они просто ехали за тобой.
1: Хотели с тобой сфоткаться.
2: Да, скорее всего, они тоже слушали хит.
1: Они просто видели, что он делает селфи, подъехали, сзади такие пиу-пиу сиренами. Посмотри, какие.
2: Ну, в общем, всем участникам этого прекрасного фото... Аплодисменты!
1: Да, сегодня вот так. Но Антон, конечно, от нас, поскольку мы выбираем одну из фотографий победителям, Антон от нас получает фирменные рамки для автомобильных номеров Hit FM. Вот теперь все сотрудники ДПС в его городе будут видеть, что это он.
2: Ну и всем спасибо за фото. Вы крутые.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
22: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
23: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
24: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
25: Мы всей семьей им лечимся.
24: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
26: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение. Простуды и гриппа.
27: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Всем доброе утро. Слушайте, нашел потрясающего персонажа, правда. Это максимальный кошатник. Японец 14 лет фотографирует своих котов среди цветов и публикует снимки в соцсетях. И делает это без фильтров, без каких-либо историй. Просто садится с котиком в цветы и фоткается. Все.
1: Вот
2: свое имя он не раскрывает. У него более там 127 тысяч подписчиков. Ну вот. И все они его прям в комментариях называют дедушка.
1: Но
2: он пожилой,
1: пишут.
2: Он пожилой. Я не знаю, это какие-то мартовские. Вот. Сначала мужчина снимал своего кота Вульфа, который прожил 18 лет. Его не стало в 2020 году. Сейчас героями фотографий стали 10-летняя Шушу или Шушу и почти 2-летняя Мико или Мико.
1: А, ну так себе кошатник, всего два кота.
2: Потому что кошатник — это не тот, который кидается кошками в огромном количестве у него их. А кошатник — это тот, кто хотя бы одного, но любит всем сердцем, понимаешь?
1: Угу.
2: Ты можешь собрать целый выводок кошек, но не любить их, не ухаживать за ними. А можешь иметь две, но это будут любимые киски.
1: Все понятно. Мне нравится. Хорошая история, добрая такая. И фотки прикольные, да?
2: И более того, каждый пост, я просто изучал, каждый пост сопровождается такой, знаешь, некой дневниковой записью с местом и датой съемки. То есть какая была погода, подробности поездки и так далее. Очень милый блог, я тебе хочу сказать.
1: Он деньги не приносит ему пока?
2: При чем тут деньги? Душевно он счастлив. Я сейчас буквально через несколько вот прям минут залью в мессенджер Макс несколько снимок из его соцсетей. Посмотрите, я вас уверяю, милее вы сегодня уже ничего не увидите.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Скоро свадьба? Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
8: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
9: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
8: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике «Фомина». 771-30.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здравствуйте. Обсуждаем интересное.
2: Интересности. Да, третий час он всегда посвящен какой-то супер актуальной теме. И вот для нас всегда будет актуально то, какие странные, интересные, веселые у нас друзья и коллеги.
1: Да, сегодня обсуждаем это.
2: Обсуждаем странности коллег и друзей.
1: Вот есть у меня коллега. Вот сгущенка ей недостаточно сладкая, вода недостаточно мокрая, вот, дальше фрукты недостаточно фруктовые, вот.
2: Такое. Как зовут эту коллегу? Дайте-ка я угадаю.
1: Даже боюсь представить, в смысле сказать вслух.
2: Дианочка?
1: Потому что недостаточно правильно сказал, как зовут ее,
2: понимаешь? Понятно, понятно. То есть капризная.
1: Какая катастрофа просто. Очень капризная.
2: Ну, бывает. А у меня есть очень странный коллега. Он ежедневно приходит в кепке. Вот я вижу его каждый день с утра, и он все время в кепке. Он никогда не снимает ее. Я не знаю, что там под этой кепкой, честное слово. Может быть, он там что-то прячет, но
1: мысли.
2: Вот это факт.
1: Давай подумаем, что можно. Там мысли прячет, понимаешь, серьезно. Весь вот этот сундучок с юмором там прячется.
2: А как это выглядит визуально? Сможешь описать?
1: Это в кепке.
2: Ну что это? Как это? Как сундучок. Макароны.
1: Какие макароны?
2: Сундучок, просто маленький сундучок в кепке.
1: Правильно? Вот опять недовольна, пожалуйста. Ей опять не нравится все. Посмотрите на
2: нее. Ладно, ладно. А на самом деле, мы не совсем, конечно, прям вот про это, но я уверена, что у вас есть странные друзья и коллеги, которых вы можете просто нам рассказать, вместе повеселимся, посмеемся.
1: У меня, например, есть коллега, которая постоянно, ей все время холодно, все время. На улице будет плюс 100, она такая, холодно. Вот. И вот она же ест постоянно какие-то беляши на работе все время.
2: А у меня знакомый. Мы обувь снимать в подъезде.
1: А это вообще-то не только. Это у многих такая есть история.
2: Ты знаешь, например, у меня обувь очень хорошая и дорогая. Я даже как-то стесняюсь ее оставлять в подъезде.
1: Так показывай миру, показывай ее.
2: Подъезд — это слишком малая площадка.
1: Да, консьерж на что дан. Вы куда прошли? Я за обувью.
2: Слушай,
1: а, проходи.
2: Обувь надо так вообще перед подъездом оставлять.
1: Правильно.
2: Вот, это правильно.
1: Выветривать. 8-925-007-1074. Это номер для ваших личных сообщений в мессенджере Макс, в личку. А также пишите к нам в группу Hit FM. Можно в комментариях к посту написать. Мы сегодня обсуждаем странности и необычности ваших друзей и коллег.

0: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем странности ваших друзей и коллег.
1: Вот, написал Дмитрий, есть один коллега, который до сих пор покупает журнал с программой телепередач на неделю, каждую неделю. Я и забыла, это реально же был такой классный ритуал. Я тоже покупала.
0: Ну, все ждали родителей, когда они придут. Папа там приходил, я помню, с газетой, с журналом, с этим, я листал такой.
1: Виктор написала, у коллег странность приходить на работу на час позже меня, а потом пить чай, кофе.
0: Без меня.
1: После срочно, обморочно работать работу и уходить на час раньше меня. Виктор, вы не босс, случайно?
0: Вот есть такое, да. Олег пишет, у меня знакомый всегда чокает при разговоре, а еще один ковыряет пальцем в ушах.
1: Ой-ой-ой-ой. А есть же вот те, которые еще и начинают косточками хрустеть.
0: Это я.
1: Я вообще, мне прям так плохо, честное слово. Мне всегда так страшно, когда я слышу хруст костей.
0: Ну это не надо. Подождите, хруст костей — это другое. Это другое.
1: А зачем вот есть коллега у меня? А зачем он песок носит каждый день на работу?
0: Откуда я знаю? Спроси у него. Тахминка пишет. У меня коллега зимой и летом ходит в шапке. Никогда не снимает. Никто не видел без шапки.
1: Он рэпер?
0: Да, он просто
1: скорее
0: лысый.
1: Всего.
0: Ну, вот возможно. И все. Как я. Вот я хожу в кепке постоянно. Ну, не постоянно, конечно. Сейчас вот я без кепки же сижу.
1: Я вот сейчас наблюдаю.
0: Вот, да.
1: Как в зеркало гляжу.
0: Да.
1: Но не настолько.
0: Либо ты так хорошо выглядишь, либо я такой волосатый стал. Так, Андрей пишет. Мой друг всегда расплачивается за дары со вселенной. Если себя балуют покупкой или еще чем, потом отдает вселенной хорошими поступками. Слушайте, ну это правильно, хорошая привычка. Это не странно, это классная привычка. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений. В личке, в мессенджере Макс, пишите туда. Можно написать в группу Hit FM ВКонтакте, в группу Hit FM в мессенджере Макс. Пожалуйста, ждем ваши сообщения. Обсуждаем сегодня странности ваших знакомых и близких.
2: На радио Hit FM. Реклама.
3: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:15 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Странности ваших друзей и коллег.
2: Да, рассказывайте нам свои истории, делитесь. Никого осуждать не будем. Вот, например, у меня есть коллега, которая пока что-то не произойдет, то, что она ожидала, она никогда не расскажет, что именно должно произойти. То есть только постфактум.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Ну почему? Ну, к примеру, она куда-то собралась. Мне говорит, завуалированно, я туда-то собралась, так не говорит куда. Кое-куда собралась, там будет так. Ой, ты себе не представляешь.

0: сидит и делает одну фотографию.
1: Какие у тебя шикарные подруги,
0: да,
1: Адамов.
0: Эффектные.
1: Тебе все завидуют. Вот.
0: А есть еще друг, который, я прям без шуток говорю, собирает, коллекционирует пауэрбанки. То есть он реально ездит, покупает, он путешествует и везде покупает какой-нибудь пауэрбанк. Кто-то магнитик, а он пауэрбанки покупает себе. Вот.
1: Я у меня так друг ложки покупает везде в путешествиях.
0: Вот есть такие ложки, тарелки есть. Знаешь, люди тарелки же покупают еще тоже, дома вешают тарелочки. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно также в группу Hit FM, там же в Максе написать. Обсуждаем сегодня вот что. Странности ваших друзей и коллег.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до плюс 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем достаточно интересную тему — странности ваших друзей и коллег.
2: Какие сообщения нам приходят в мессенджер, Макс?
1: Кристина написала, что вот у нее есть коллега, который все время, каждый раз, вот какой бы повод ни был, он дарит цветы. Причем дарит цветы всем, кроме нее.
2: О, я только хотела сказать, какой хороший коллега.
1: Это странно очень. Так, Татьяна пишет. Очень странно предлагать угощение к чаю, когда уже попили чай. При этом брать по одной печеньке каждый. Миша, привет. Это непонятно. Видимо, странный коллега, который предлагает это.
2: Не, меня всегда поражает. Люди, которые после прям супер-пупер дня рождения, вечеринки со всеми вытекающими, предлагают чай через час. Ладно, под утро. Но через час после начала.
1: У меня есть коллега, который, допустим, постоянно вот ест на рабочем месте. И это странно, потому что еду она крайне странную. Если я не про тебя сейчас говорю, не надо такое лицо.
2: Я думаю, ничего себе жалуется на всю страну.
1: А почему далеко так ушли? Подождите, вот есть коллега, который ест ложками блины.
2: Да,
1: это очень странно. В какой-то момент, я уверен, я приду, а Терешкова будет есть вилкой суп. И такая, ну какой-то ужасный суп.
2: У нас просто мало приборов. Я ем, что найду, тем и ем.
1: Ящик открой и посмотри. Все приборы там лежат у тебя. Вот. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Либо в Максе есть еще группа Хит FM. Мы сегодня обсуждаем странности ваших друзей и коллег.
0: На радио Хит FM.

0: радио Хит FM.
1: 9:34 в Москве. Забавную тему мы затронули. Обсуждаем странности наших знакомых, коллег, друзей, близких. Какие-то забавные, скорее всего, вещи, которые вы подмечаете и рассказываете нам.
2: Светлана написала: дико бесит новый коллега. Когда с ним говоришь, он начинает шепотом за тобой повторять. И получается, ты на него смотришь, а он за тобой губами шевелит.
1: Как это странно.
2: Как это страшно звучит. Может быть, его зовут Андрей Григорьев Аполлонов? Он повторяет. Речь тоже там в песнях все время.
1: У меня есть знакомая, которая очень любит петь громко песни, громче, чем поет сам артист, и не в попад. То есть это не про то, что вот такая талантливая голос есть, а вот как раз он отсутствует. Но она старается криком перепеть песни.
2: Я помню, давным-давно, очень давно работал на одной из работ в офисе, и там, значит, у нас был корпоратив, и на все корпоративные мероприятия собирались в караоке. И последние дни, там уже последние разы, мало кто хотел ехать, потому что когда знал, что едет коллега, образно говоря, назовем ее Вика. Uh-huh. Вот, потому что Вика любительница была караоке, то есть если она брала микрофон, все. То есть вот, ну, ее не остановить. Она не умела петь от слова совсем. И она продолжала это делать в течение всего караоке. Выключали караоке, даже сами сотрудники. Но она продолжала это делать.
1: Поэтому
2: без
1: Вика
2: микрофона.
1: Пела, и звон бокалов издавался все чаще и чаще.
2: Наоборот, да, чтобы хоть как-то показалось, что, ну, получается у человека. Поддерживать же надо.
1: Аплодисменты!
2: Да. Больше 10 лет назад работала в одном месте. Там мой начальник постоянно проводил раскопки в носу.
1: Так, вот. Ничего себе.
2: Ежедневный ритуал был.
1: Ну да.
2: Вот, пожалуйста.
1: У всех свои ритуалы.
2: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Мы сегодня решили обсудить странности ваших коллег и друзей. Не стесняйтесь, все анонимно. Просто присылайте, рассказывайте. Нам очень интересно.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером ЮНИЭС. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
20: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Неофферта».
21: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
22: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
23: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: на радио HIT-FM.
1: 9 часов 45 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем странности ваших коллег.
2: Николай написал: у меня есть инициативный коллега, который делает некие улучшения как бы для всех, хотя его никто не просит, и даже многие против, так как все эти улучшения, за все эти улучшения приходится платить. Бесит.
1: Кот пишет:
2: я кое-что для вас придумал. 300 рублей.
1: Кот пишет: одна из моих странностей — не обсуждать прилюдно странности других людей. Действительно странность.
2: Да. Савелий: у нас на работе коллег сначала всех бесит, а потом в конце задаривает подарками. Не самый плохой коллега.
1: Дарья пишет: моя, слава богу, уже бывшая коллега любила завтракать в кабинете яйцами. Каждое утро в 9:00 эта дама сервировала себе завтрак: и яйца, паштет, тосты и чашка кофе. Присутствие еще трех ее коллег в кабинете даму абсолютно не смущало, как и запах яичек.
2: Нормальный запах яичек. Мне нравится.
1: Мне кажется, я знаю, про кого она.
2: Нет, я так не делаю, если ты заметил.
1: Уже, да.
2: Было время, когда и ты носил яйца на работу.
1: Когда такое было?
2: Было.
1: Не пытайся сейчас выкрутиться.
2: Я помню, ты говорил мне, что ты по 10 штук съедаешь каждый день.
1: Ну, я же не носил их в офис.
2: Было.
1: Вот, странная коллега еще у меня есть, которая вечно желаемое за действительное выдает.
2: Ладно, все. Всех обсудили, немножко перемыли косточки, посмеялись. Закрываем тему.
1: Вот сейчас еще одна странная коллега появится. Наташа Стаханова, которая все время улыбается. Максимально улыбчивый человек, хотя внешне так не скажешь, максимально готично. Вот при этом.
2: Ну, у всех свои особенности.
1: Согласен, но мы за это ее и любим. Вот. Ну что, мы прощаемся с вами до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио HIT-FM. Всем хорошего, роскошного дня.
2: Любим, обнимаем, целуем. Пока!

0: Реклама. А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в

0: Hit FM.
1: Приветствую вас, друзья. Так здорово, что вы слушаете Hit FM. Ну что, какой статус на сегодня придумаем? У нас среда, да? Ну, по средам у нас с вами все под контролем, правильно же? Как обычно, будем много играть, ловить везде хит. Ну а прямо сейчас с нами Элтон Джон и Дуа Липа на Hit FM.

0: Виз Калифа на радио Хит FM. Send me your location. А давайте мне вышлешь свою локацию. Селена Гомес, например, вот всем показала, что она сейчас со своим мужем Бенни Бланко в Венеции там плавают. По каналам наслаждаются жизнью. Видео, кстати, вывесили у нас в канале Hit FM в мессенджере Макс. Можете посмотреть, как они там отдыхают. Вообще у нас там весело, друзья, присоединяйтесь. Совсем скоро, что у нас совсем скоро? Афиши, конечно же, куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на все, но прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2003. Эрика.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: День города 6 сентября в Москве пройдет парад трамваев. По городу проедет колонна из 18 исторических вагонов разных поколений. Парад начнется в 11:30 возле Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского, где можно будет попасть на масштабную выставку ретро-транспорта. Помимо этого, в программе тематический квиз, мастер-классы, бесплатные угощения и концерт без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В театре Вахтангова сегодня вечером показывают спектакль «Легенда о Паганине». Это история о знаменитом скрипаче, который на пике славы оказывается в Тоскане и решает скрыться от публики. Он начинает работать садовником на вилле богатой молодой вдовы и сочиняет музыку для гитары, инструмента, на котором он тоже играл виртуозно. Пьесу уральского драматурга Владимира Балашова поставила Наталья Ковалева. Начало в 19:30 для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть мультфильм «Прыгуны», который критики назвали как один из самых веселых и неожиданных релизов студии Pixar за последние годы. По сюжету 19-летняя студентка и экоактивистка Мейбл переносит свое сознание в биоробота-бобра, чтобы спасти любимый водоем от застройки. Внедрение в фауну проходит успешно, но попытка объединить зверей случайно провоцирует безумную войну дикой природы против людей. В итоге история, которая начинается как милая сказка, к финалу превращается в ураганный экшен с искренней темой защиты природы от бездушной морали. Для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитро.

0: идеи, решения и амбиции, которые вдохновляют. Hit Woman Club на радио Hit FM. Каждую среду в 3 часа дня по Москве Наташа Калашникова беседует с самыми яркими представительницами российского бизнес-сообщества. Hit Woman Club. Женщины, чьи истории стоит услышать. Только на радио Hit FM.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Imagine Dragons на радио Hit FM Follow You. Кстати, знаете, ну вы, наверное, знаете, да, что название группы — это анаграмма, то есть перестановка букв другого словосочетания, которое знают только прям сами музыканты. Вот, ну, конечно же, фанаты выдвигают разные версии, и самое популярное — это то, что там, знаете, какое словосочетание? Raged Insomnia, то есть разъяренная бессонница. Ну вот, если переставить буковки, получится. Вот так называется одна из ранних песен группы. Намек на эту версию можно увидеть в клипе «On Top of the World». Словосочетание появляется на табличке в машине на 32-й секунде видео. Вот так вот фанаты все замечают. А Imagine Dragons, не знаю, мне нравится, прикольное название. Наташа Стаханова, друзья, статус хитовый. Совсем скоро играем с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Ну а прямо сейчас с нами Тейлор Свифт.
1: Это хит.

0: Реклама.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе играем в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет нам про... Ну, вы же знаете, про еду, конечно, расскажет. Вернее, какой фастфуд самый-самый вредный. Градусы споют про реснички. Ну, а прямо сейчас Дэвид Гетта и Ан-Мари на Радио Хит ФМ. Та самая песня «Hideaway» «Baby, don't hurt me».

0: Итбокс.
1: Ну что, играем, друзья, коробочка на месте. Итак, я сейчас ее буду открывать. При помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который там внутри лежит. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через несколько секунд появится пост. В общем, как вам удобно. Можете и туда, и туда. Многие так делают, подстраховываются, а почему бы и нет. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером, давайте, 35, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM Spoiler все звезды. Итак, открываем. Так, в общем, благодаря этим штукам мы с вами выглядим умнее. Что могу еще сказать? Вы уже, наверное, отгадали, да, что это? Вот, зато они потеют. А еще я знаю, что самая первая партия в промышленных масштабах была заказана в конце 18 века Наполеоном для экспедиции в Египет. Вот так вот. Что же здесь такое? Я жду мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
0: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: Битбокс.
1: Ну что, давайте проверять, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке или нет. Итак, благодаря этим штукам мы выглядим умнее, а они потеют зато. И самая первая партия в промышленных масштабах была заказана в конце 18 века Наполеоном для экспедиции в Египет. Все ответили правильно. Ну вот прям все без исключения, что это очки. И наш победитель сегодня Анатолий Михайлович. Анатолий Михайлович. Ну, мы вас поздравляем и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит-ФМ» «Спойлер все звезды». Анатолий Михайлович, кстати, тут даже прокомментировал. Я всегда думал, что в очках люди умнее остальных, а по статистике это правда. Ну, выглядим мы умнее в очках, а как там обстоят дела на самом деле? Ну, не знаю, не знаю. Кстати, а вы знаете, что Наполеон, вот когда в Египет, в экспедицию в Египет собрался, закупил 200 тысяч солнцезащитных, правда, тогда очков. Эти очки были как часть экипировки его армии. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Хитбокс, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: «Стопудовый хит» на радио «Хит-ФМ». Год 2001. Кайли Миноук.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до плюс 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: вредной едой, употребление которой желательно, если не исключить, то минимизировать. А британские ученые не так давно проанализировали состав блюд в местных заведениях быстрого питания, чтобы понять, какие позиции в меню самые вредные. В частности, почти половина блюд была изготовлена с превышением заявленного содержания в них соли. Абсолютными лидерами оказались блюда с макаронами, в которых могло находиться до 2-суточных норм соли. А вот картошка фри оказалась по этому параметру практически безвредной, но здесь не учитывалось использование не самых полезных масел. Но это в Великобритании. Наш фастфуд может удивить по-своему. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, ваше величество.
9: ОСАГО в альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-09. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Югели Ультранейт на радио Хит FM. Moving to the sun. Я двигаюсь навстречу солнцу. Кстати, вы знаете, что наше солнце, оно пульсирует, создавая такие звуковые волны на сверхнизких частотах. А ученые фиксируют вот эти колебания с помощью специальных инструментов и даже переводят их в аудиоформат, чтобы изучать внутреннее строение звезды. Вот так вот. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый. Уже в следующем часе занырнем в прошлое, поиграем в хитстери. Ну и, конечно же, будем с вами ловить везде хит, а это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. Ну, например, модную одежду можно выиграть, спортивную одежду, апгрейдить гаджет, парфюмерию, косметику, деликатесы тоже прям... Прямо, знаете, вот целый холодильник забить. Можно все. Так что главное его поймать.
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на Радио Хит FM.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Натальей Стахановой. На радио Hit FM.
3: В этом часе, друзья, мы играем в хитстере, ныряем в прошлое. А еще будем ловить с вами везде хит, а это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Сейчас напомню, как все-таки его поймать. Как только услышите в эфире красивый мужской голос, вам скажет друзья прямо сейчас. Кидайте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете телефон и на номер плюс 7-925-007-1074 пишите слово «везде хит». И если оно падает к нам под номером 2 сегодня, вот надо как-то быстро попытаться это сделать, то вы наш победитель. Единственное, друзья, слово отправили, пожалуйста, далеко телефон не убирайте, подержите его в руках, чтобы вы увидели, что я пишу именно вам, что вы победитель, потому что мне нужно связаться с победителем. И в прямом эфире нам нужно с вами открыть везде хит и посмотреть, что вы там выиграли. В общем, все очень просто. Ну, а я желаю вам удачи.
0: У тебя все под контролем. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: motion. Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
6: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв». Первый автомобильный телеканал. Для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Ну что, друзья, ныряем в прошлое, запуская один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем мы под эту песню там с вами занимались, и если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, а иногда прям очень хочется, я знаю, пишите, все обязательно прочитаю в эфире, мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074, можно в личку, можно в комментарии, кстати, там у нас уже эта песня появилась. Сейчас будут подсказки, куда мы там с вами собираемся, в какой год занырнуть, так, «Холодное сердце», помните фильм? Вот стал самым кассовым анимационным фильмом в истории в том самом году. Эминем и Риана отправились в совместный стадионный тур. Серьезно? Я вот даже об этом не знала. Вот. А знаете, вот у меня с чем этот год ассоциируется? Сейчас очень прям сильно-сильно подскажу. Зимние Олимпийские в Сочи. В общем, туда ныряем. Поехали.

Итак, History, друзья, на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся с помощью личных каких-то воспоминаний вспомнить год этого хита. У меня на выпускном эта песня была в 2015 году, но, скорее всего, песня постарше. Женя написала, да, немножечко. Это точно 2014 год. Я училась в школе, и все говорили, что я похожа на Тейлор Свифт. Настя, действительно, 2014 год. А фоточку, надо посмотреть твою фотографию, Настя. А может, действительно похожа? Мы выступали под эту песню на межрегиональном конкурсе, но не победили. Елена, не расстраивайся, главное участие. Я была в Сочи в 2014 году, очень круто было на Олимпиаде. Светлана поделилась. Анатолий написал, что я жене сделал предложение. А вот в июне 2015 мы обручились, свадьба была просто огонь. Анатолий, вот мы не сомневаемся, действительно. Друзья, спасибо огромное за ваши воспоминания. У нас получилось 2014 год, Тейлор Свифт. Shake it up. Вот так вот. Ну а прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026, потому что нужно поймать везде хит. Ну а помогает нам вернуться The Second Voice прямо сейчас. Let me be.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж. На Суворова, 25.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: животные.
1: Люди, желающие завести домашнее животное, могут сделать еще и доброе дело, взяв питомца из приюта. Конечно, всегда остается вопрос совместимости, но именно этот пробел решили восполнить создатели импровизированного сервиса подбора будущих владельцев усатых-полосатых из Барнаула. По каждому животному создается подробная анкета, описывающая как особенности здоровья, так и другие немаловажные факторы, вроде привычек и реакции на запахи и взаимодействие с другими животными, после чего эти характеристики сопоставляются с психотипом потенциального хозяина. Отмечается, что за полгода работы системы ни один из пушистиков не вернулся обратно в приют, поэтому есть надежда, что методика поможет найти друг друга и человеку, и животному. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ».
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться вторым по счету, потому что 2 сентября. И у нас есть победитель — Александра, город Ханты-Мансийск. Александра, привет! Алло, алло.
2: Привет.
1: Ну вот так вот. Да-да-да. Взяла и поймала «Везде хит». Давай теперь посмотрим, что ж там за подарочек тебя ждет. Секундочку. Так, а у тебя везде хит, у тебя везде хит на модную одежду, между прочим, вот так вот. Это значит, что благодаря Радио Хит ФМ ты сможешь обновить гардероб в одном из известных маркетплейсов. Вот так вот, там как раз к осени прям то, что нужно. Спасибо тебе огромное за участие и спасибо, что слушаешь Хит ФМ. Друзья, у вас тоже будет возможность сегодня обязательно поймать свой везде хит и выиграть очень-очень крутые подарочки. Ну а все подробности у нас на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ.
0: Везде хит на Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: ну доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
11: Влад, ну ты опять начинаешь.
10: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
12: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Cat's Eye на радио Hit FM. Друзья, еще больше хитов 20-х, 10-х, нулевых, даже 90-х вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Тоже очень удобно их слушать. Наташа Стаханова, статус хитовый. И буквально прям вот уже совсем скоро будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или спортбокс. Вообще, как вся эта красота выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинвук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Буквально прямо вот через песенку начнем играть в настроение с вами. Также не пропустите нашу интересную программку про фильмы и сериалы. Смотрите ли. Так, а петь мы с кем будем в этом часе? Беовулф, конечно, Феникс. Ну а прямо сейчас Робин Шульц и Сэм Мартин на радио Хит FM World Gone Wild.

0: Ну что, друзья, играем в настроение. Прямо сейчас жду самых смелых и активных. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши классные подарки. Например, дождевик могу подарить. Либо нашу хитовую коробочку. Такую, знаете, спорт... Хитовая, ну она хитовая. Спортбокс. Там всякие напульсники, налобники, бутылочка для воды, еще всякие интересные штуки, которые очень мотивируют заняться наконец-то спортом. Итак, я жду и желаю вам удачи. Звездочка 1074.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД» не оферта.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
8: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
11: Влад, ну ты опять начинаешь.
10: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
12: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв». Первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Влад из Башкирии. Влад, привет, привет. Алло.
2: Привет, привет, но я Марат.
1: Марат. Да что ж такое-то? Да. Вот смотри, это у меня оговорочка. Знаешь что? Будешь богатым. Правда, совсем-совсем скоро. Когда ошибаюсь все время, мне потом люди говорят, да-да-да. Марат, давай посмотрим, какое тебе настроение достанется. От этого у нас зависят вопросы. Готов?
2: Да, готов.
0: Настроение. Осень.
1: Осень. Как у вас там в Башкирии с осенью дела обстоят?
2: Осень, ну, неплохо, кстати. Сегодня потеплее, плюс 22.
1: Ну, вот у нас тоже так. Почему-то осенью теплее, чем летом было, понимаешь? Прям как-то так здорово. Вижу 5 вопросов про осень. У нас с тобой 30 секунд. Я должна успеть вот это все прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе наши хитовые подарочки. Все очень просто. Готов? Поехали. Главное в 30 секунд уложиться.
2: Готов, это уже первый вопрос, да?
1: Нет, да, нет, нет, это такой бонусный. Ладно, все, не сбивай меня. Поехали, давай, давай, поехали. Осенью чаще всего празднуют свадьбы, да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Да. Осенью рождается больше долгожителей, да или нет?
2: Ух ты,
1: быстрей,
2: да.
1: Быстрей, быстрей. Листья деревьев желтеют осенью из-за производства нового пигмента, да или нет?
2: Да.
1: 7-миллиардный житель Земли родился осенью?
2: Нет.
1: Окей, осенью у мужчин падает уровень тестостерона.
2: Осень, нет.
1: Окей. Так, ответили мы. Давай теперь проверять. Если вдруг что-то не так, ты можешь прям...
2: Я уже волнуюсь.
1: Да ладно, прекрати. Можно свою точку зрения легко отстаивать. Итак, осенью чаще всего празднуют свадьбы. Такой, да. Вот ты представляешь, я тоже думала, что да. Оказывается, осень у нас на втором месте, а лидирует лето. 40-45% браков почему-то летом. Ну, может, тепло?
2: А потому что мы с супругой женились осенью в октябре.
1: Поэтому
2: вот
1: ты...
2: поэтому, так что я тут угадал, я думаю.
1: Слушай, у меня родители тоже осенью, у них свадьба была, поэтому я тоже...
2: Все, это уже большинство.
1: Это большинство, все, Даня, все. Осенью рождается больше долгожителей, да? Да. Но среди таких людей где-то больше столетних юбиляров. Ну, потому что период... Ну, ладно, все понятно. Почему? Листья деревьев желтеют осенью из-за производства нового пигмента. Ты сказал «да»? А здесь сказали из-за уменьшения содержания хлорофилла в них. Ну, вот как-то с биологией.
2: Но то, что листья желтеют, это уже 100%. Но вот из-за чего?
1: Ну,
2: тут
1: это...
2: я, видимо, чуть-чуть прогадал.
1: Ну,
2: не
1: важно. 7-миллиардный житель Земли родился осенью. А здесь ты решил, ты 3 раза сказал дату, типа сейчас 4-й, я на всякий случай скажу нет. А на самом деле, да, в 2011 году он все-таки родился. И последний вопрос. Осенью у мужчин падает уровень тестостерона. Ты не согласился. Вот ты знаешь, что самое интересное? Тут, значит, написано, что типа повышается даже у женщин, но это половина, 50% считает. А вот, например, даже ИИ мне сейчас сказал, что наоборот, вот ты правильно, понижается, потому что мелатонина там не хватает туда-сюда, поэтому 50 на 50, но если так, то я тебе все равно плюс поставлю. Так что ты молодец, супер. У тебя 3 из 5 в любом случае, правильно?
2: Супер, я очень рад, спасибо.
1: Ну вот видишь, слушаешь Хит ФМ и выигрываешь себе подарочки. Не отключайся, ладно? Сейчас выберем самый-самый прикольный, который тебе понравится. Еще раз спасибо тебе, Марат, за участие. Друзья, настроение завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2001. Софи Элис Бекстер.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: Завтра в Калуге временами дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, и днем до плюс 20.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть мультфильм «Прыгуны», который критики назвали как один из самых веселых и неожиданных релизов студии Pixar за последние годы. По сюжету 19-летняя студентка и эко-активистка Мейбл переносит свое сознание в биоробота Бобра, чтобы спасти любимый водоем от застройки. Внедрение фауны проходит успешно, но попытка объединить зверей случайно провоцирует безумную войну дикой природы против людей. В итоге история, которая начинается как милая сказка, к финалу превращается в ураганный экшен с искренней темой защиты природы от бездушной морали.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась комедия «Следствие ведут овечки». Добросердечный английский пастух каждый вечер читал своему стаду детективные романы. Поэтому, когда фермера находят мертвым, выясняется, что животные все прекрасно понимали. И теперь высокоинтеллектуальные овцы берутся расследовать убийства сами. Получился уморительный и невероятно уютный детектив в эстетике Агаты Кристи, где привычные клише жанра показаны глазами парнокопытных сыщиков. За сценарий отвечает Крейг Мейзин, а роль пастуха исполнил Хью Джекман. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» – это 1000 участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Мадонна и Мартин Гаррикс на радио Hit FM. Bizarre, как это по-русски, а по-русски это странно. Вместе с ними, друзья, потихонечку исчезаю из ваших гаджетов, приемников. Лишь напомню, что у нас же среда сегодня, поэтому в эфире Hit Woman Club в 15:00 по Москве. Не пропустите. В гостях у моей коллеги Наташи Калашниковой будет Анна Докиенко. Это генеральный продюсер конференции Collab, продюсер событийных мероприятий. В общем, будет очень интересно и познавательно. Ну а я желаю вам классного дня, Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
2: Телефон 75-77-88.
1: Начните новую жизнь уже сегодня.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Громкая песенка про шепот только что на Хит ФМ. 14:05 в Москве. Калашникова здесь. Всем привет, господа. Сегодня 2 сентября. Завтра у нас какое? 3, правильно. Но это мы завтра будем обсуждать Шуфутинов день. И вы знаете, я почему-то в этом году совсем мало, а точнее ни разу не видела вот этого как раз господина Шуфутинского и мимосиков с ним. Я не знаю, может быть, в моей ленте это не попадается, может быть, в вашей это «Будь здоров, как попадается». Ну, тогда вы очень даже настроены. У меня почему-то нету тишины. Как будто все устали шутить на эту тему. Завтра, тем не менее, проверим, потому что сегодня все-таки 2 сентября, глобальный день поиска талантов. Господа, мы не празднуем, потому что мы все уже нашли. Во-первых, мы с вами здесь собрались на Хит ФМ. Если любим эту станцию, значит, у нас вкус хороший. А во-вторых, те, кто тоже к нам присоединился. Том Уокер, Макс Твол, Баста, Майя Мишель, Тимбленд, Софи Такер и другие наши. Мы их знаем. Ну, поехали.
1: All Star Show на радио Хит ФМ.

0: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru. Или по телефону 0321.
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: «Адский шеф» сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
6: Влад, ну ты опять начинаешь.
5: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
7: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 4000-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: Завтра в Калуге временами дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, и днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Бывало такое, приехали в отпуск, но не можете уснуть в новой обстановке. По словам японских ученых, во всем виноваты специфические нейроны, отвечающие за бдительность. Когда мы попадаем в незнакомую обстановку, то они становятся активнее, а мозг начинает оценивать безопасность вокруг, при этом заставляя нас бодрствовать до того момента, пока мы не поймем, что нам ничего не угрожает. И пока одни ученые находятся в разработке новых методов лечения бессонницы и тревоги во время так называемого эффекта первой ночи, то другие эксперты предлагает не забывать применять дыхательные практики по вечерам, которые помогут провалиться в безмятежный сон. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это, можно сказать, кое-что из старенького прямо сейчас на Хит-ФМ. Вы не забывайте, что у нас есть еще онлайн-станции, в том числе, например, «Стопудовый хит», или «Новогоднее настроение», или «Летнее настроение», или «Пятница при Пате». Вот эти онлайн-станции, эти и другие, кстати, их достаточно много. Вы можете найти на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит-ФМ». Что еще, допустим, из происходящего? Я просто сейчас одним глазом, грубо говоря, читала там новости какие-то о том, что якобы Баста, наш замечательный и любимый, он, кстати, был в этом часе чуть ранее, якобы пригласил Канье Уэста по России практически с, не то чтобы с туром, а с экскурсией обзорной. «Кукушка, улети», там «Приезжай», я вообще рад, там и все такое. На самом деле все было не так, насколько я знаю. Просто на одном из своих концертов он выступал, высказался о Канье, я имею в виду Баста выступал недавно в конце августа, и у него журналисты спросили, что вы думаете о приезде Канье, приедете ли вы в Санкт-Петербург смотреть на Канье Уэста, и тогда он сказал: нет, я не приеду, у меня дела, я буду у себя там по делам в Краснодаре, например, вот пусть он приезжает в Краснодар, а я ему такое покажу, это я здесь не приглашение, это я тоже могу сказать, ой, ну вообще-то я тоже в Питере не буду, когда Канье Уэст там будет выступать, но пусть он на Хит-ФМ приезжает, я ему такое покажу, поэтому давайте не путать и уточнять детали, в общем-то, Канье сам по себе, а мы дальше едем сами по себе. Хит-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Радио Бэбики, это про нас с вами, конечно, господа. И мы по-прежнему здесь. И здесь по-прежнему Хит ФМ имеется в виду в вашей жизни, но кое-что меняется. Вот сейчас 14 часов 50 минут в Москве. Поскольку это среда, значит, со следующего часа мы немножечко в другой режим, как будто бы с вами переходим, чуть-чуть побольше поговорим. Потому что это время клуба Хит Вумен на Хит ФМ. И в следующем часе у нас гостья Анна Докиенко, генеральный продюсер конференции «Коллаб». А конференция состоится вот уже в этом сентябре. Это о здоровье, о красоте. Там доктора, там профессора, там косметологи. И кто там еще, вот мы сейчас узнаем. Почему я об этом так уверенно говорю? Потому что представители этой конференции у нас не первый раз в студии. Вот что изменилось за год, узнаем совсем скоро.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Двигаем к солнцу. Это песенка о тех счастливых людях, которые, может быть, конечно, летом и не ходили в отпуск, но зато наметили его на осени, когда все вернулись, они берут свои чемоданчики и, например, куда-нибудь в Турцию. Это просто как пример. Ну, потому что там еще летняя хорошая погода и, конечно же, еще сезон продолжается. А мы вот им песню спели, так сказать, в дорожку. Желаем им, конечно, хорошо отдохнуть и даже от всего сердца. 15 часов и 2 минуты в Москве, и этот час у нас называется «Клуб Хитвумен». Немножечко задержимся, господа, потому что, знаете, уже осень, уже все вернулись, и, может быть, пробки на дороге. Такое может быть. Зато можете пока подготовиться, поскольку речь у нас пойдет о конференции CoLab. Я зашла на сайт именно вот этого года конференции, там есть очень интересные разделы. Можно посмотреть, походить, чтобы, так сказать, предметно потом обсуждать. Вот мне очень понравился раздел «Новости». Может быть, мы о них будем говорить сейчас, может быть, не будем говорить, но там, например, мифы о детоксе. И если вас это интересует, зайдите, почитайте. И действительно, там мифы, которые нам кажутся правдой. Что такое детокс, вообще как его проводить, кому он нужен. Можете, так сказать, ознакомиться. Или Тина Канделаки как гость рубрики. И вот это вот все интересненькое. Пожалуйста, на сайте пока походите. А мы ждем нашу гостью.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: А вот все и начинается. Вы думаете, мы что, не будем? Нет, мы все будем делать сегодня 15 часов 12 минут в Москве. Итак, клуб «Хитвумен» начинает свою работу. Я с удовольствием приглашаю к микрофону нашу сегодняшнюю гостью. Анна Докиенко, генеральный продюсер конференции «Коллаб», продюсер событийных мероприятий. И смотрите, пожалуйста, конечно, прямую трансляцию прямо сейчас у нас на страничке ВКонтакте. Здравствуйте, Анна.
1: Всем привет.
0: Ну, как у вас дела? Не отвлекали вас?
1: Это не отвлекали, это мы вас отвлекали, конечно, кружились, но успели. Каким-то чудом.
0: Вот, самое главное, что у нас есть нормальное еще время, все, мы обо всем поговорим, успеем, и, конечно же, невозможно не заметить, что... Конференция «Коллаб» уже практически наши друзья, потому что каждый год, как она случается...
1: Это каждый год мы с друзьями, да, приходим, да, к вам.
0: На «Хит-ФМ». А в прошлом году, я помню, скорее подводили итоги, потому что наша встреча была после того, как прошла конференция.
1: Возможно. Кто уже упомнит, конечно, как да. Все было, но, скорее всего, да.
0: А вот сегодня как раз перед тем, потому что она будет 23 сентября.
1: Да, буквально мы вот, собственно, летим на этой ракете, да, и пытаемся успеть все. Угу. Осталось чуть меньше месяца, и мы в самом горячем периоде, вот. Но мы успели, да, с вами, это круто.
0: Вот, ну давайте для тех, кто первый раз слышит о такой конференции, большим широким мазком, так сказать, напомним.
1: Расскажем, да. Что же это такое? Но на самом деле конференция – это такая финальная вишенка на торте всего проекта, который происходит. Коллаб – это проект, популяризирующий здоровье, красоту, долголетие и, собственно, wellness. И это экосистема продуктов о wellness. В первую очередь, конечно, самое главное – это наша комьюнити, комьюнити врачей, экспертов, плюс комьюнити инфлюенсеров, потому что мы вообще видим в себе некую миссию такую популяризаторскую, правильного подхода здоровью, красоте и долголетию в целом. Поэтому, конечно, врачи тут наши эксперты и научно-доказательная база. Инфлюенсеры – наши прекрасные друзья, которые несут это в массы. Соответственно, мы это комьюнити формируем, поддерживаем, делаем для них различные мероприятия, собираем их. Вот, в общем, всячески с ними коммуницируем. Также у нас есть консалтинг. Мы можем придумать, разработать любое wellness-направление, где для какого-то отеля, в целом придумать это с нуля. И занимаемся этим уже с нашими регионами. Вот. Готовим большие проекты и, соответственно, помогаем разным девелоперам придумать такую как бы wellness-составляющую их каких-то объектов. Вот, далее у нас есть медийные наши ресурсы, мы, понятно, как и все сейчас, да, понимаем, что контент is the king, и, соответственно, конечно же, ведем наши социальные сети, это Telegram и другие, вот, также общаемся с комьюнити, понятно, на разные темы, подсвечиваем их. Вот, и коллаборируемся с различными медиа и делаем такой главный, наверное, продукт для инфлюенсеров, в том числе, это наш бокс, где раз в год мы собираем главные новинки, все, что вот просто сейчас самое крутое появилось в теме здоровья, красоты и wellness, собираем это в бокс и вместе с нашим медийным партнером, собственно, его представляем и рассылаем ключевым инфлюенсерам, которые есть в нашей стране, не побоюсь этого слова, вот, в этом году. Я думаю, делаем это вместе с РБК. Uh-huh. Вот, также делали вместе с Этерс Медиа и с Москвичкой. Ну, то есть выбираем тематического партнера, придумываем бокс, чему он будет посвящен в этом году. В прошлом году у нас был смарт-бокс про гаджеты и умные устройства в этом году. Так как это все-таки РБК, эта история такая серьезная. У нас инвест-портфель долголетия. Вот, мы собрали продукты, которые нужно взять с собой, чтобы быть вечно молодым, красивым, вот, и жить до 100 лет.
0: Для московского и прочего долголетия, это, да?
1: Да, подходит.
0: Туда, скандинавские палки найти.
1: Да. Кстати, мы думали про это, мы все хотели запихнуть туда какой-то классный спортинвентарь, но там уже он весит где-то 15 кг, он огромный, ну, я не знаю, больше, чем метр в длину.
0: То есть нет палок?
1: Да и все равно не поместится.
0: Но палка колбасы к Новому году.
1: Но, кстати, мы вообще все, на самом деле, и все основатели проекта, и вся команда, мы за гибкий ЗОЖ. Вот в этом и секрет успеха.
0: Это я как раз помню, да, колбасу мы не исключаем.
1: Мы не исключаем, это все правильно. Иногда надо и колбасу съесть.
0: Ну и плюс еще вот эта корзина потребительское, молоко там.
1: Да.
0: Вот это будет в боксе, а его, соответственно, потом можно купить?
1: Мы думаем про это, потому что уже невозможное количество запросов, и у него есть одна проблема. Он очень дорогой. То есть из-за того, что там самые классные продукты, он стоит больше 300 тысяч рублей как бы в своей номинальной стоимости, и мы пытаемся придумать как сделать так, чтобы, собственно, какая-то часть его или какие-то миниатюры от всех продуктов, чтобы это было действительно как-то релевантно экономически, действительно можно было бы это купить, полный этот набор в своем изобилии. Думаем, наверное, в следующем году мы наконец-то уже придем к тому, как это реализовать, вот, чтобы хотя бы какая-то или мини-версия, или какая-то апдейт-версия для всей аудитории, которая следит и хочет его купить, собственно, могли его купить.
0: Угу. Вот если вот. Там речь идет про пробнички, вот туда поместятся маленькие скандинавские палки.
1: Да, да, да.
0: Так, господа, вот об этом мы сегодня, в этом часе, чуть-чуть попозже продолжим.
2: На радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге временами дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем до плюс 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Хит-ФМ».
1: Так мы продолжим, господа, потому что не так уж много времени осталось до начала, собственно, этой конференции «Коллаб», а генеральный продюсер конференции «Коллаб» Анна Докиенко сегодня вместе с нами. И вот мы и узнаем, что такое генеральный продюсер конференции. Это все на ваших плечах, все вы возите, правильно?
2: Ну да, да, да, это мы тащим это. Маленький паровозик, который смог, это продаст, наверное, продашь команду.
1: А вы уже не первый год именно с этой конференции?
2: Да, да, да, я присоединилась к команде в прошлом году, и, собственно, мы там перепридумывали проект, в том числе делали его масштаб, как-то. Вот. И, соответственно, да, стоит задача основная, наверное, это как бы, грубо говоря, с нуля, чтобы все вот произошло. Все 23-го придут, а там все красиво, все работает, спикеры, партнерские активации, все классно, как бы вот как-то так.
1: Звезды, да? Между прочим.
2: Звезды, конечно, между же. Прочим, конечно, да. Наши главные инфлюенсеры тоже приедут рассказывать им, вещать, как они, собственно, идут по этой дороге wellness, успех. В основном все.
1: Здорового здоровья, успешного успеха.
2: И успешного успеха, да.
1: Опять же, заметила, я видела господина Деревянко, заявленным гостем, или кто-то он, спикер даже, может быть.
2: Спикер, да-да-да, в сессии «Мозг» про мозговую активность. Вот, актеры, как никто другой, знают точно, как развивать когнитивные навыки свои. Соответственно, надеемся, что Павел поделится секретами успеха, как вот он запоминает такие объемы информации, текстов, как работает его мозг. В общем-то, мы подумали, что будет как-то необычно и интересно посадить его не в самую, может быть, там, какую-то понятную сессию, не знаю, про спорту, да, понятно, что он наверняка суперспортсмен и все это классно расскажет. Хотелось его мнением и персоной разбавить такую сложную, серьезную научную тему.
1: Угу. Ну, вот. Чтобы на контрасте...
2: Точно нет. Ну, конечно, у нас просто подход такой: в каждой сессии обязательно есть, естественно, медицинский эксперт, который с величины своего опыта и знаний рассказывает про эту тему и разбирает ее до... молекулы, говорит какие-то важные свои вещи. Есть инфлюенсер, герой, актер, но на самом деле, грубо говоря, простой человек, который может задать простой вопрос, который может прокомментировать это на своем, может быть, где-то обывательском уровне, и, соответственно, таким образом дать эту информацию в более понятном формате, потому что гости — это же все-таки вот мы с вами, обычные люди, которые только... И кто-то только начинает свой путь, кто-то давно увлекается и, может быть, является биохакером, но все равно это, конечно, люди, которые на своем обывательском уровне, да, придерживаются принципов здоровья и wellness и так далее.
1: А при этом люди слушают, да, вот то, что происходит, ну, скажем, на сцене, я не знаю,
2: да, просто... Да, слушают, задают вопросы, ловят спикеров в коридорах.
1: Как раз, да, я хотела спросить, они имеют право задать вопрос,
2: конечно.
1: А бывает такое, что, ну, уже все-таки в прошлый вот раз прошел, что говорит какой-то уважаемый человек, может быть, доктор медицинских наук и прочее.
2: Скорее всего, он таким и является, да.
1: Да, и вдруг кто-то из зала: я не согласен.
2: Нет, у нас на самом деле, у нас и спикеры между друг другом, как бы, говорят, конечно, а я вот не согласен. Темы были очень горячие в прошлом году, в том числе медикаментозное похудение, которое сейчас так популярно.
1: Да?
2: И схлестывались, конечно, там просто шли огонь и пламя друг на друга, горячо дискутировали на эти темы, потому что, как и в жизни, собственно, так бывает. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. В зале тоже разные мнения и высказывают, и задают вопросы разные. Разное. Это такая часть живого организма, и нам кажется, что в этом и класс как бы проекта, что мы не такие строго медицинско-серьезные, мы даем возможность для дискуссии и какого-то, ну, да, спокойного отношения к этому, правильного. Вот.
1: А вот, кстати, по поводу вот этого медикаментозного похудения, пришли к какому-то консенсусу в прошлом году?
2: Мне кажется, это невозможно. Мы, наверное, все в пути. И за, и против, и 50 на 50, потому что есть врачи, которые действительно говорят про это и рецептурно выписывают этот препарат. Это как бы открытая информация. И абсолютно точно это работает в разных историях, да, просто всегда дисклеймер один: это нельзя делать без рекомендации врача. Нельзя это делать как бы просто самим, потому что ты решил стать
1: постройнее.
2: Лучшим, да.
1: Ну, здесь мы как будто бы убедились в том, что мы и так знаем.
2: Да.
1: Продолжим через песню.
0: На радио Хит-ФМ.

0: радио «Хит-ФМ».
1: Продолжим, господа. Анна Докиенко сегодня вместе с нами. Мы по-прежнему про конференцию «Коллаб», которая вот-вот состоится 23 сентября. И, конечно, хочется узнать по сравнению с прошлым годом. Вы же можете сравнить, вот в какую сторону уходите, что-то совсем сильно меняется или что-то прям вот базово остается, это наше. Вот так вот можете описать по сравнению с прошлым годом?
2: Ну, конечно, есть какие-то темы, которые кочуют из года в год, потому что это как бы столпы, да, на котором стоит, собственно, сама тема. Тема здоровья, там, спорт, питание, сон. Это темы, которые мы как-то переформулируем, но как бы добавляем, может быть, новый угол и, соответственно, конечно, других спикеров. Есть новые темы, которые в этом году мы отдельно освещаем. Это детское здоровье. Mm-hmm. Заходим на тонкую тропинку мамского комьюнити и мамочек. Для нас это было тревожно, потому что мы знаем, как они относятся вообще к любой информации. Да, самые, говорят, активные, собственно, жители интернета, да, это мамы. Ну вот попробуем в этом году поговорить про детское здоровье. Надеемся, что все получится. Mm-hmm. Вот, у нас будет Тута Ларсен как раз модерировать эту сессию. Она мама со стажем и уже давно тоже в этой истории. Далее, ну, есть, понятно, важные как бы вещи, без которых все равно нельзя говорить о медицинской конференции, в том числе это там онкопрофилактика, важные маркеры, которые человек должен знать, просто обследоваться, превентивно обязательно посещать поликлиники и так далее. Вот, плюс у нас будет новый формат в этом году, но мы смеемся про себя, практически стендап. Алена Станиславовна Долецкая с лекцией «У счастья нет возраста». Мы Алене доверяем в этом вопросе 100%. Выглядит она прекрасно и кажется, что счастлива до 100%. В общем-то, надеемся мы тоже, что все узнаем секрет вообще успеха, как вот так жить, не стареть, кайфовать и радоваться каждому моменту. Алена Станиславовна готовит вот какую-то для нас классную программу, эксклюзивно. У нее сейчас выходит книга. Вышла, по-моему, да, уже вышла. И, соответственно, вот под нее она первый раз в таком публичном формате, потому что, насколько понимаю, так прям, как сказать, на большую конференцию она с форматом лекции давно не выступала. Вот, очень ждем.
1: Это ей, наверное, тоже будет интересно. А мне хочется представить, вот человек, который, просто человек, вот я, приходит на эту конференцию, и он, соответственно, просто может посидеть, послушать этого спикера, этого, здесь поучаствовать, ну, или хотя бы просто послушать какое-то, да, обсуждение, какую-то дискуссию, и для себя просто какие-то новые... Ну, я не знаю, даже не направление, а штрихи, например, если
2: абсолютно
1: он...
2: точно, да-да-да. Так и происходит, потому что гости прям бесконечно переходят из зала в зал, и у нас даже был такой запрос в прошлом году, что, блин, такая интересная программа, можно как-то вот, я не знаю, не так интересно, мы, конечно, смеялись, но что нам сделать, чтобы успеть там и туда, и сюда? И мы в этом году, на самом деле, придумали сделать газету, ничего нового в формате, но хотя бы попробовать резюмировать, да, все самое важное, что в течение дня будет происходить, о чем говорят спикеры. Мы это переложили на бумагу, и первый раз, собственно, на конференции в этом году будем раздавать людям бесплатно, собственно, такую газету, большую брошюру, можно сказать так, как бы со всеми хайлайтами всех тем того, что происходило в течение дня. Ну и, конечно, для себя ты просто, да, получаешь кучу-кучу новой информации в течение дня. Многие, я знаю, записывают на диктофон.
1: Угу. Не, вот это я как раз понимаю, я про газету не поняла. То есть люди, которые там, они эту газету и получат. А люди, которые туда не смогли прийти,
2: А вот все. Нужно успеть купить билетик, да, и попасть.
1: Это одним днем, да?
2: Одним днем, да. Но вот мы думаем, что мы практически переросли себя в прошлом году, поэтому, может быть, в следующем году мы уже на 2 дня точно замахнемся.
1: А где эта территория?
2: Это центр событий РБК, Павелецкая, в самом центре Москвы. Очень удобно, поэтому доехать всем, доплыть по реке практически на набережной.
1: Плывите, господа, 23 сентября, а мы скоро вернемся.
0: Хит Woman Club на радио Хит FM.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БТ Мяфектор».
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: на радио Хит-ФМ.
1: Продолжим, господа. Анна Докиенко сегодня вместе с нами. И, между прочим, она продюсер событийных мероприятий. И я такое узнала сейчас. Мы уже, конечно, проговорили про конференцию. Это ваше детище. Но ведь у вас оно не одно, оказывается.
2: Это так.
1: А давайте сразу похвастаемся то, что меня прям дух захватывает. Что делали вы, собственно?
2: Ой, что делали, да, ну смеемся, конечно, делаем все абсолютно точно, и конференции, и фестивали, и мероприятия, но да, один, наверное, из моих любимых проектов – это проект «Вызов», фильм, первый фильм, между прочим, снятый в космосе,
1: да,
2: действительно,
1: да, да.
2: Американцы не снимали в космосе, вот, а мы это сделали, и на стороне Yellow Black and White, большого продакшена, который в том числе, собственно, производил этот фильм, готовили проект к выпуску, ездили на Байконур, готовили мероприятие, чтобы встретить всех журналистов, всех наших гостей, запустить, собственно, Юлю, Клима и Антона Шкаплерова, главный, в общем-то,
1: космонавт,
2: который их повез туда.
1: Да.
2: Вот. И все сложилось. Это, конечно, было просто невероятно. И искренне люблю этот проект и фильм, на самом деле.
1: Ну, а главное, это такой масштабный проект, и уже один он уже такой.
2: Ну да, да, да. На самом деле мы готовили его 2 года с каких-то первых разработок. Понятно, была творческая группа отдельная, съемочная, которую готовили фильм, а мы летали на Байконур, в эту степь. Да, я помню, только на запуск открывается аэропорт Байконура, а так, когда не в день запуска, ты летишь через Кызыл-Орду, и часа 4 по степи, просто по где нет дороги, едешь на Байконур.
1: Ну, спасибо, что едешь,
2: Спасибо, что не идешь. Место, конечно, магическое. Я знаю, что, по-моему, туда есть какие-то туристические поездки.
1: Есть.
2: И это невероятное что-то. И пока это есть, прям рекомендую каждому испытать это и увидеть этот запуск. Это вообще что-то ни с чем не сравнимое, точно. На всю жизнь.
1: Mm-hmm. А вот когда смотришь на уходящую в небо ракету, не хочется быть там? На секундочку?
2: Нет. Но мы видели ребят буквально за день, Юлю и Клима, через решетку, потому что нельзя к ним подойти, жесткий карантин,
1: ну,
2: потому
1: конечно.
2: Что, не дай бог, как бы мы вот так вот, там Юля тоже кричала, говорит, нет бутерброда с колбасой. Вот, и потом, когда, конечно, они заходили в эту ракету, плакали все. Мы, потому что эмоции переполняли, и, честно, было страшно, вот, и волнительно, и тревожно, и счастье какое-то было, но, в общем, да, мы все обалдели от того, что происходило.
1: А мы тут обалдели от масштабов ваших проектов. А вот, например, наоборот, какой-нибудь маленький вот так вспомнится по сравнению с Байконуром, по сравнению вот с Коллап. И какой-нибудь малюсенький можете сделать?
2: Что-нибудь маленькое. Ну да, а тут к нам приходили, да, наши друзья и говорят, пожалуйста, сделайте нам свадьбу. И мы просто такие с командой, куда мы свадьбу?
1: Это же нечестно, а мы такое не делаем.
2: Ну да, мы такое вообще не делаем. Говорю, я даже не знаю, как это, что. И в итоге вот прошлым летом, кстати, первый раз для одной прекрасной медийной дамы, потому что очень попросили, маленькую свадьбу дружескую сделали практически на даче у них.
1: Ага.
2: Вот это был какой-то очень маленький уютный проект, мы даже не поняли, там делать особо вроде было нечего, ну вот так как-то.
1: Ну. То есть для вас это нечего делать, а некоторые прям профессии это свои.
2: Не, вообще, да, со всем уважением, но мы как-то, просто маленький проект, там, мне кажется, человек 20 был гостей, ну то есть так, очень спокойно, даже без кавер-группы.
1: Но в любой запрос, в принципе, ну, если он достаточно большой, интересный для вас, соответственно, вы можете за него взяться, даже если никогда не делали.
2: Да, конечно, вся команда говорит, может быть, как-то уже все, может быть, не так много, может быть, немножко отдохнем, успокоимся. Я говорю, да-да-да, все, сейчас мы это сделаем, мы успокаимся. И потом что-то приходит. Я такая звоню всем и говорю, ребят, ну, собираемся через 2 часа, выезжаем.
1: Ну вот я не знаю, можно ли с чем-то сравнить Байконур, конечно, и вот проект «Вызов», но были еще какие-то очень необычные вещи, вот прям мы такого не делали, но сделаем.
2: Блин, такого не делали. Ну, наверное, просто мой первый фестивальный опыт, мы когда-то с Сергеем Сергеевичем Минаевым перезапускали журнал Esquire, когда он, собственно, стал его главным редактором, мы придумали формат фестиваля Esquire Weekend. Сейчас это формат фестиваля «Чтиво», собственно. Вот, и мы делали первые фестивали такого как бы интересного формата, небольшие музыкальные, как там пикник афиши, что-то, куда мы привыкли ходить, а именно контентные фестивали, где у тебя музыка, на самом деле не только музыка у тебя есть, а как бы большие сессии диалоговые, вот как раз с большими звездами, где Сергей берет интервью, и вот мы придумывали прям этот проект, создавали его с нуля, и это было, конечно, тоже очень круто, масштабно, и когда первый раз собрали там, собираешь больше там 5000 человек, это, конечно, ни с чем тоже несравнимое ощущение, когда ты вот ты стоишь, смотришь, все, финальная песня, там играет какая-нибудь классная наша группа, и просто вокруг куча людей, ты, конечно, в этот момент думаешь, блин, все не зря.
1: Думаешь, это я все сделала. Но зато мы сегодня вот немножечко дали вам времени отдохнуть в вашем вот этом круговороте событий.
2: Да.
1: Чуть-чуть поболтать, выдохнуть, кофеечек.
2: Без телефона посидеть, что очень
1: без
2: приятно
1: телефона,
2: всегда.
1: Без телефона, да. Ну, что, чем смогли уже.
2: Да-да, помогли.
1: На 15.51 приходится прощаться. Спасибо огромное.
2: Спасибо огромное.
1: Я напомню, Анна Докиенко, генеральный продюсер конференции «Коллаб» и продюсер событийных мероприятий разного масштаба, от небольших до огромных. Еще раз спасибо.
2: Спасибо огромное.
1: Энергии вам.
2: Да, спасибо. Woman Club на радио Hit FM.

0: Дженнифер Лопес прямо сейчас на Hit FM, которая еще буквально месяц назад опубликовала очередную фотосессию, приковывающую к себе внимание, потому что, я извиняюсь, в исподнем. Ну, как говорится, но все это прекрасно, все это в любом случае, знаете, цивилизованно и прилично. Ну, а главное, она подписала, что сезон льва продолжается, а тогда продолжался сезон льва, если по гороскопу судить. Ей 57, она вот в таком виде, роскошная совершенно для своих лет, говорит, что возраст — это всего лишь цифра, и вообще у нее началась счастливая эра. Вот что было, соответственно, это когда эра, ну, а точнее, время льва было. Ну, там, не знаю, в каком-то созвездии вот это вот все, но вы прекрасно понимаете, да? Если вы следите за этим, что лев у нас уже сменился, и теперь девы. Теперь девы царствуют, и уже сентябрьские девы пошли. Почему я радостно так об этом говорю? Потому что я тоже такая же. Мне нравится вообще наш знак зодиака, поэтому девы, все мальчики и девочки, а мы хорошие, правда? Хотя про нас всякое там говорят. Вот, но ладно, об этом чуть-чуть попозже. Главное, знаете, на чем сфокусируетесь? В этом часе придет везде хит. Он тоже по гороскопу Дева, между прочим, потому что сегодня 2 сентября. О, надо кое-кого поздравить. Вот. А у нас везде хит в этом часе, и кто-то из вас ухватит какой-то подарок от Hit FM. Главное, будьте внимательны. Тем более, второй везде хит, который прилетит в назначенное время, тот и выигрывает.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
11: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге временами дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку, и чтобы вид как с орбиты.

0: трезвость ради будущего твоих детей.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: соцсети. Видеоконтент, размещаемый в соцсетях, создается с разными целями, но среди них есть одна общая – это желание сделать ролик популярным. Российские ученые тем временем смогли научиться оценивать вирусность видео еще до того момента, когда мы начинаем им делиться с окружающими. Во время эксперимента добровольцам показывали разные ролики, в то время как нательные датчики считывали реакции организма на этот контент. В результате ученым удалось предсказать популярность видео почти на 40%, точнее, чем обычные оценки. Авторы исследования считают, что их подход поможет вывести популярность некоторых видео на новый уровень, а пока решили испытать нечто подобное на мемах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Пришел, не заставил себя ждать наш осенний, наш сентябрьский вездехит, как мы выяснили по гороскопу Дева, потому что сейчас все такие рождаются, приходят. Но это даже и не важно. Важно другое, что сегодня второе число, 2 сентября, значит, это практически моментально, это быстрее, чем моментально, определился наш победитель, и я рада представить вам Ирину из Москвы. Здравствуйте!
2: Добрый день!
1: Вот она, наша победительница, которая словила сегодняшний вездехит этого часа. А теперь все вместе узнаем, что конкретно вам удалось поймать. И ваш вездехит сегодня на парфюмерию и косметику.
2: О, супер!
1: Да,
2: спасибо.
1: Это такой вот больше женский подарок. Это всегда приятно. А благодаря Хит FM, соответственно, вы в этом направлении что-нибудь себе и приобретете. С чем мы вас поздравляем. Ну что, Ирина, оставайтесь, пожалуйста, на связи, уже немножечко более счастливая, да, чем были полчасика назад?
2: Да.
1: Да,
2: точно.
1: И продолжайте, конечно, оставаться на связи и на волне Хит FM. Вы, господа, не забывайте тоже, пожалуйста, что везде хит, дело такое. Он уходит сейчас-то, но потом он приходит и, может быть, постучится в ваши двери.
0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
11: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
12: Влад, ну ты опять начинаешь.
11: Да. Новый сезон реалити-расследований «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
13: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
14: Как я по всему этому соскучился!
13: «Адский шеф» сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Material прямо сейчас на Hit FM, 16:49 в Москве. Дело к вечеру, господа. И вот если сегодня вечером вы будете в каком-нибудь супермаркете или где-то, может быть, на сайте онлайн заказывая, смотреть на вкусняшку и думать, что-то дорого, позволить себе, да, наверное, не позволю. Позвольте, вот сегодня позвольте, потому что, да, может быть, она и дорогая, ваша вкусняшка, но это все познается в сравнении. Самую дорогую ветчину в мире продали с аукциона за 10 миллионов долларов. Мы бы с вами, конечно, такую ерунду никогда не сделали, купили бы за 10 миллионов долларов. Нет, конечно, уж точно не ветчину. Но в сравнении, понимаете, ваша вкусняшка совсем ничего. Поэтому, если давно не позволяли, позвольте себе сегодня вечером 2 сентября. А потом уже, кстати, перевернем календарь, уже время приходит.
1: Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Ах, новиночка на Hit FM, какая мощная, сочная. Ну, в общем, у нас, как обычно, все новинки прекрасные. Если, господа, вам какие-то вопросики нужно порешать в смысле новинок, то, пожалуйста, на наш сайт. Добро пожаловать на наш сайт или в мобильное приложение радио Hit FM, соответственно, и там, и там. Не только новинки вас могут там заинтересовать. Поголосовать немножечко, чтобы в субботу, например, Андрею Белову было о чем рассказать по результатам вашего голосования. Это называется у нас хит-парад, главный хитовый чарт. Выходит во сколько он там? 18 часов по московскому времени в субботу с повтором в воскресенье в 12 тоже по московскому времени. Ну, плюс всякие интересные акции, может быть, какие-то, фотографии какие-то наших синоптиков поищите там на нашем сайте или в мобильном приложении. Добро пожаловать, все делаем для вас. Ну и добро пожаловать в новый час, 17 часов и 7 минут в Москве. Мы с вами что делаем? С музыкой продолжаем разбираться.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге временами дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, и днем до плюс 20.
3: Реклама.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Проверьте мужское здоровье в клинике «Фомина». 771-30.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: здоровья.
1: Сбалансированное питание, регулярная физическая нагрузка и качественный сон позволяют прожить долгую и счастливую жизнь. Причем, по словам британских медиков, эти три простых правила работают намного эффективнее биологических добавок и различных омолаживающих процедур. Допустим, здоровый рацион, включающий овощи, фрукты и полезные жиры, замедляет процессы старения на клеточном уровне. Физическая активность не только укрепляет сердечно-сосудистую систему, но и снижает риск хронических заболеваний. Что же касается качественного сна, то недостаток отдыха ухудшает когнитивные функции и ослабляет иммунитет. Так что пока ученые не изобрели ту самую таблетку вечной молодости, помните, что все в ваших руках. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам сегодня сказку. Я даже не знаю, поучительная она или вообще, может быть, нам не пригодится. Просто расскажу, а потом каждый для себя решает, что называется. Итак, в далекой-далекой стране Америки жили-были тетенька и дяденька. Добрые люди, супруги называются, которые переехали из одного города в другой. И там, в новом городе, на новом месте, у них появились в друзьях, так сказать, новые соседи. Вроде люди приличные, тоже милые такие, тетенька и дяденька. Говорят эти новые соседи нашим героям: а давайте сходим в ресторан, отметим наше знакомство. Конечно, давайте. В общем, пошли пара на пару, так сказать, в ресторан. Ели там, что еще угощались. Но наши герои так скромненько себе заказали. Немного, чуть-чуть поесть, чуть-чуть попить. А вот их новые соседи прям от души, прям полменю заказали. А когда пришло время платить, вот эти новые соседи говорят: да ладно, что там мелочиться, давайте 50 на 50, несмотря на то, что счета по большому счету были разные. Ну, пришлось как будто бы нашим соседям новым, вернее, нашим героям заплатить за своих соседей немножечко. Ну, они поухали-поахали, сказали: да ладно, ничего страшного. Но история повторилась. Опять соседи их приглашают в ресторан и проделывают все то же самое. Ту же схему, так сказать, проворачивают, что за них придется немножечко доплатить. И потом еще раз такая история повторилась. Вот, неприятно. Тогда герои наши решили вот что сделать. При очередном приглашении они тихонечко подошли к официанту и сказали: вы, официант уважаемый, разделите нам, пожалуйста, счета. Вот их пара вот сколько наест, столько платит, и наша пара, соответственно, счет отдельно. Тем своим соседям не сказали. Пришло время платить, официант несет два счета, и, как вы понимаете, они очень сильно отличаются, потому что наши герои заказывают по-прежнему немного, а их новые соседи уже не такие уж и новые, прям полменю. И как соседи эти увидели цену, которую им придется заплатить за их ужин, как стали злиться, ругаться: вот вы жадины какие, ну что это вы за люди такие? В общем, поссорились, как вы понимаете. И мне так кажется, что эта сказочка, знаете, про крыс. Кто здесь крыса? А все. Те, кто за чужой счет питаются, правильно? И те, кто вместо того, чтобы в лицо сказать: ребята, да не хотим мы с вами ужинать, да не хотим мы за вас платить, да идите вы сами и ешьте свой ужин, просто тихонечко за спиной пошли и официанту там что-то настучали. С одной стороны, они правы, а с другой стороны, некрасиво получилось. Но у вас, конечно, может быть свое мнение. Can't stop thinking, can't slow down, I'm chasing some

0: Кто-то что-то никогда не узнает, но мы с вами в курсе. В курсе наших дел. А дела у нас такие. 17 часов 48 минут в Москве. Это вечер. Второе число, 2 сентября. Завтра что мы делаем? Правильно, переворачиваем календарь. Я надеюсь, вы готовы. Календарь на готове. Завтра встретимся. Была Калашникова. Летел. Целую. Пока.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Hit FM.
1: Это Another на Hit FM только что и Talk to You. Начало седьмого в Москве. Как всегда в это время мы погружаемся в музыку, уходим с головой в хиты, новинки и премьеры. Как вы знаете, этого добра у нас тут предостаточно. Слушать, не переслушать. Стартует большой релиз. В ближайшие 4 часа сплошное муз-удовольствие, поэтому оставайтесь вместе с нами, ничего не пропустите. Также на подходе разделы Double Track, хиты без правил и специальный хит-парад.
0: Большой релиз на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
7: Вы – владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Элвис Пресли на Hit FM. Немного замиксованный, но все такой же узнаваемый, неповторимый и уникальный. От хитов золотых стопудовых мы переходим к хитам актуальным. Группа «Градусы» на подходе, на ресницах называется песня. Очень красивая песня, поэтому дождитесь. И Боб Синклар вместе с Кайзи тоже нас так немного прокачают совсем скоро. I can't wait на Hit FM.
1: Погода на Hit FM.
2: Завтра в Калуге временами дождь, и, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама. Вирусный гепатит Б. Страдает печень.

0: приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова 39, офис 410.
1: Телефон 75 77 88.
0: Начните новую жизнь уже сегодня.
2: Застройщик ОСЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
9: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.
10: Hit FM.

0: Kid News. Путешествия.
1: Выбирая туристические направления, многие люди в первую очередь интересуются местной кухней. Ведь быть голодным в путешествии – дело неприятное. Тем временем один американский гастрономический портал опубликовал рейтинг самых вкусных и невкусных кухонь мира в минувшем году. В списке из 99 стран абсолютным лидером по простоте и свежести блюда стала Греция. Также в первую десятку вошли Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Франция, Япония и Китай. А вот российскую кухню мировые гурманы-эксперты определили на 34 место. Что же касается самых невкусных стран, то среди них оказались Албания, Нигерия, Боливия и Никарагуа. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Бауза на Hit FM, Magnetic, 14 место главного хитового чарта. А ведь могут лучше, могут выше. Поэтому голосуйте за трек Magnetic на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Там же можно кинуть голос за отличную новинку, которая пока еще не в хит-параде. Но все может измениться, если вы будете активны. Поэтому полный вперед, голосуйте за Сиену Спайро и песню Great Expectation.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 12+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Lil Nas X на Hit FM и Star Walking. У нас с вами такая вечерняя приятная прогулочка со звездами получается. Кстати, пока погодка шепчет, нужно как можно больше времени на свежем воздухе проводить. Сам бы сбежал, побежал, но не могу. Кто же будет вам музычку включать? Итак, до финала этого часа Леони и Калум Скотт, Stay, а еще моя Мишель, Облака.
1: Реклама. Производственная компания УОФУ ЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

0: Hit FM.
1: Это Warrior на Hit FM в минувшие пару минут. Let me forget you. Наша новинка. Полный список новья чекайте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Начало 8 в Москве. Всем привет. Классного вечера, который мы наполняем отличной хитовой музыкой. Дальше будет еще больше любимых хитов, поэтому оставайтесь вместе с нами. Не забывайте о том, что в ближайшей перспективе раздел Double Track. Это когда мы слушаем подряд две песни одной звезды, одного артиста, группы или диджея. Кто же станет героем этого вечера? Совсем скоро расскажем вам. Плюс не забываем о хитах без правил. Они ждут нас в следующем часе. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит. Поэтому проходите в группу Hit FM ВК и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.
0: На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5779. 9-7-7-9-9.

0: Питбул и Марк Энтони на Hit FM Rain Over Me. А впереди Зиверт, у нее тут клип вышел на песню «Газ». Умеет она превращать даже самый серый день в вечеринку яркую. В клипе «Газ» Зиверт заводит целую толпу. От людей в очереди до работников огромного цеха. В общем, для хорошего настроения не нужен повод. Включайте внутренний мотор и смотрите новый клип «Газ» на телеканале РУ-ТВ. И слушайте песню «Газ» на Hit FM в ближайшие минуты.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: Завтра в Калуге временами дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, и днем до плюс 20.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Споры вокруг вреда или пользы относительно дневного сна не утихают уже не первый год. Однако совсем недавно команда ученых из Швейцарии и Германии выяснила, что сон днем продолжительностью около 40-50 минут благоприятно сказывается на укреплении нейронных связей и в целом улучшении работы мозга. При этом важно рассматривать именно кратковременный дневной сон как дополнение к основному полноценному отдыху, а не его замене, иначе есть риск проснуться и не понять, в каком столетии вы оказались. Любители дневного сна поймут. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ. Впереди дабл трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. И мы решили, что героем этого вечера, этой среды 2 сентября, станет суперстар из Норвегии. Один из главных электронщиков Северной Европы, между прочим. Это Кайго. Кайго. Впереди две его работы, два его мега-хита. Первый записан вместе с Максом Макноуном. Да, относительно новая песня, называется «Take Me Back». И песня под номером 2. Кайго, Эйва, Макс. Whatever.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Джастин Тимберлейк на Hit FM Can't Stop This Feeling в 19.50 по Москве. Мы продвигаемся дальше. До финала этого часа Эд Ширан, Азизам и певица Инна, песня Up. Что касается следующего часа, то нас с вами ждут хиты без правил. Две новые песни сразятся за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, кто победит, поэтому заходите в нашу официальную группу ВК и голосуйте.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: шоу Хит ФМ.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.
2: Маршмелло и Portugal The Man на Хит ФМ только что, и трек «Феникс» начало 9-го в Москве. Далее музыкальный баттл.
1: Хиты без правил.
0: Хиты без правил. Let's get ready to rumble!
2: Начинаются хиты без правил. Это музыкальное сражение, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две. Очень уж они хотят в эфир попасть. Но не все так просто. Нужно заручиться максимальной поддержкой со стороны слушателей. Поэтому, друзья, проходите в нашу официальную группу ВКонтакте. Мы там уже все подготовили, все разместили. Пост, я имею в виду, на тему хитов без правил. Вот его, пожалуйста, найдите. И проголосуйте за тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Секато и Гран Эро. Работа «Feel It». Гран Эрор и Секатой «Feel It In Your Body» под номером один. Под номером два. Джоэл Кори и Ханна Болейн «Don't Go Breaking My Heart». Итак, две суперновинки из чартов мира, и только одно свободное вакантное место в нашем трек-листе займет его тот свежак, который вам понравится больше, за который вы проголосуете максимально активно в нашей официальной группе ВК.
0: Хит

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ 2018 в Москве. Музыкальное сражение с участием двух очень крутых новых песен. Вам влиять на их судьбы. Одна из новинок в итоге попадет в наш эфир, другая уйдет ни с чем. Поэтому проходите активно в группу Хит-ФМ ВК и также активно голосуйте. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше и покажется наиболее интересным и подходящим для нашего плейлиста. Под номером один с нами сегодня Гран Эрор и Сикатой. Работа «Feel it in your body».

0: Feel It In Your Body, Grand Error и Сикатой номер один, под номером два. Джоэл Кори и Ханна Болейн, Don't Go Breaking My Heart. Мы продолжим уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: У каждой работы можно найти свои плюсы и минусы, однако столичные социологи постарались узнать более подробно, что россиянам не нравится на работе. Оказалось, что главный источник недовольства большинства – это низкая зарплата. Также в тройку негатива вошли низкая эффективность организации рабочих процессов и отсутствие возможности для профессионального роста, что в итоге вызывает у большинства измотанность, раздражительность и тревожность. И несмотря на это, многие россияне не уходят с работы, потому что довольны атмосферой в коллективе, которые поддерживают в трудную минуту. Кстати, социологи также отметили, что усталость внутри команд сегодня новая норма, на которую руководителям стоит обратить внимание, чтобы не потерять сотрудников. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

мы с вами узнаем, какая из новинок получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в группе Hit FM ВК. К его итогам мы перейдем буквально через минуту. Не пропустите. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты свежих песен. Первый называется «Feel it in your body». Это «Gran Error» и «Сикатой».

0: Под номером 2 Джоэл Кори и Ханна Болейн. Don't go breaking my heart. А сейчас долгожданная развязка, поэтому посмотрим в нашу группу ВК для того, чтобы с вашими голосами разобраться. Итак, с разницей в 9 голосов. Сегодня в среду, 2 сентября, в нашем музыкальном сражении побеждают Джоэл Кори и Ханна Болейн. Песня «Don't go breaking my heart». Да, именно она получает право прозвучать целиком на Hit FM в этом часе, поэтому давайте это самое право этим звездам предоставим прямо сейчас.
1: Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал. Для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Kimo Sounds на Hit FM только что и Rise Slow. Да, у нас не только лучшие новинки, но еще и лучшие подарки, в том числе и денежные. Слушайте завтра утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM и участвуйте в игре IQ Battle. Проверьте свои знания о путешествиях по России и выиграйте денежный приз. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. 20.50 в Москве, идем дальше до финала этого часа. Alan Walker, Daya, Heart Over Mind и суперхит от Alok и Khalid, Dive Into Me.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Это большой релиз на Hit FM и полное погружение в музыку. Как всегда, после 9 вечера специальный хит-парад. Сегодня Chart Special мы посвятим британской сороковке. UK Top 40. Добро пожаловать. UK Top 40 — это очень авторитетный чарт, между прочим. Многие мечтают туда попасть, но далеко не всем это удается. Шакири и Бёрна Бой, да, им удалось попасть, они уже давно в чарте. На этой неделе их трек «Дай-дай» занял 15-е место.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и лучшее из UK Top 40. Трек следующий находится в топе уже более 50 недель. Представляете, рекорд, скажете вы? Ну, отчасти да. Но главные рекорды, естественно, впереди, потому что, чувствую я, песня будет еще долгое время находиться в британском топе, в британской сороковке. Трек «Man I Need» на этой неделе на 8-й строке. Это Оливия Дин.

0: является вредной едой, употребление которой желательно, если не исключить, то минимизировать. А британские ученые не так давно проанализировали состав блюд в местных заведениях быстрого питания, чтобы понять, какие позиции в меню самые вредные. В частности, почти половина блюд была изготовлена с превышением заявленного содержания в них соли. Абсолютными лидерами оказались блюда с макаронами, в которых могло находиться до 2-суточных норм соли. А вот картошка фри оказалась по этому параметру практически безвредной, но здесь не учитывалось использование не самых полезных масел. Но это в Великобритании. Наш фастфуд может удивить по-своему. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Мы с вами продолжаем Chart Special, специальный хит-парад. Сегодня изучаем UK Top 40. Welcome, welcome. Находим в британской сороковке самые лучшие хиты и включаем их вам. С удовольствием, естественно. На очереди песня номер 3. Итак, бронзовая медаль на этой неделе в Великобритании, в Соединенном Королевстве. Работа Choosing Texas. Ну, где Техас, а где Великобритания? Но, тем не менее, видите, третье место. Что-то есть, видимо, в этом треке. Итак, Choosing Texas, третья позиция, Элла Лангли.
1: Chart Special.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
9: Влад, ну ты опять начинаешь.
8: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Полное погружение в музыку в рамках большого релиза. В этом часе мониторим UK Top 40, один из основных мировых хит-парадов и один из самых авторитетных. Очередной очень хитовый трек впереди. В чарте он уже 11 недель. Подбирается к вершине, так не торопясь. Неделю назад на 4-м, сейчас вот, пожалуйста, уже на 2-м месте. Я так подозреваю, что ровно через 7 дней, когда мы вновь посмотрим, что творится в UK Top 40, мы увидим работу Moving to the Sun на вершине. Ну а пока лишь вторая строка, серебряная медаль, Moving to the Sun, это Hugel и Ultra Nate. Послушаем далее здесь на Hit FM в рамках большого релиза. И на этом зафиналим обзор и попрощаемся с вами до завтра, до, внимания 19 по Москве.

0: сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: животные. Люди, желающие завести домашнее животное, могут сделать еще и доброе дело, взяв питомца из приюта. Конечно, всегда остается вопрос совместимости, но именно этот пробел решили восполнить создатели импровизированного сервиса подбора будущих владельцев усатых-полосатых из Барнаула. По каждому животному создается подробная анкета, описывающая как особенности здоровья, так и другие немаловажные факторы, вроде привычек и реакции на запахи и взаимодействие с другими животными, после чего эти характеристики сопоставляются с психотипом потенциального хозяина. Отмечается, что за полгода работы системы ни один из пушистиков не вернулся обратно в приют, поэтому есть надежда, что методика поможет найти друг друга и человеку, и животному. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Бывало такое, приехали в отпуск, но не можете уснуть в новой обстановке. По словам японских ученых, во всем виноваты специфические нейроны, отвечающие за бдительность. Когда мы попадаем в незнакомую обстановку, то они становятся активнее, а мозг начинает оценивать безопасность вокруг, при этом заставляя нас бодрствовать до того момента, пока мы не поймем, что нам ничего не угрожает. И пока одни ученые находятся в разработке новых методов лечения бессонницы и тревоги во время так называемого эффекта первой ночи, то другие эксперты предлагает не забывать применять дыхательные практики по вечерам, которые помогут провалиться в безмятежный сон. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Хит Ньюс. Тренды. Офисные будни – это не только запредельная продуктивность работников, но и возможность вовремя остановиться и перезарядить батарейки. А еще правильно выстроить уровни коммуникации в коллективе. К примеру, это касается всевозможных планерок и созвонов по понедельникам. Они, по мнению специалистов по тайм-менеджменту, не только не улучшают продуктивность, но и в целом усиливают ощущение тревожности и отсутствие полноценного отдыха накануне. Справиться с этим можно освобождением начала понедельника и окончания пятницы от дедлайнов и совещаний. Главное – постараться убедить в этом босса. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Hit News. Тренды.
1: За последние 20 лет число людей, ежедневно читающих для удовольствия, снизилось почти в два раза. К такому выводу пришла международная команда ученых. И этот факт их сильно обеспокоил. В рамках масштабного исследования ученые отметили, что в начале нулевых 30% респондентов ежедневно читали книги и журналы. Однако сейчас количество читающих едва достигает 16%. При этом те, кто продолжает читать, стали посвящать занятию чуть больше времени, чем раньше. Ну а спад интереса к книгам ученые связывают с развитием цифровых развлечений, а также снижением свободного времени из-за работы. Исследователи также отметили, что чтение – это не только культурная ценность, но и фактор общественного здоровья. Оно улучшает когнитивные навыки, снижает стресс и способствует долголетию. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: О пользе кофе говорят уже не первый год. Однако результаты нового исследования ученых из Финляндии позволяют говорить об очередном плюсе употребления этого напитка. Местные диетологи изучили данные более 2000 добровольцев в возрасте около 46 лет, включая их пищевые привычки, сравнив их с ключевыми показателями здоровья. Выяснилось, что кофеманы обладали в основном большим объемом мышечной массы при меньшем количестве жировых отложений. При этом кофе оказывал положительное влияние и на рост тестостерона у мужчин, а также снижение риска массы заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Но и здесь, конечно, важно не переусердствовать и соблюдать умеренность. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.